0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.
2: Сердце на куски.

0: Знаем наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Международный день семьи отмечается в мире 15 мая. По данным Белстата, в белорусских семьях преобладает экономическое равноправие и партнерство супругов. Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. В 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно. Единодушны белорусы в вопросах крупных покупок, а также воспитания и обучения детей. Здесь ответственность разделяют 9 из 10 пар. Для большинства родителей в приоритете совместная забота о будущем поколении. Более половины белорусов уверены, воспитание детей – это общая задача и матери, и отца. 77% населения страны убеждены, что все важные решения в семье должны приниматься только вместе. В Бресте меняется перекресток Южной Гершоны. Работы на пересечении улиц Ковельской, Жукова и Кирпичной начались в апреле. Проект финансируется из городского бюджета, почти 5 миллионов рублей. Старый карьер уже засыпан. Дальше обновление дорожного полотна и благоустройство территории. Пересечение Кирпичной и Жукова станет перпендикулярным. Появятся дополнительные правые полосы. На Жукова по 2 полосы в каждом направлении, всего 4. На Ковельской расширенные съезды направо. Кроме этого реконструируют остановки с обеих сторон, обустроят пешеходные связи, сделают озеленение и установят современное светофорное регулирование.
0: Новости.
1: Сегодня в 16:30 в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится открытие персональной выставки Валерия Ковальчука «Образы моих современниц». Выставка посвящается 65-летию художника и году белорусской женщины. Работы Валерия Ковальчука находятся в фондах Брестского областного краеведческого музея, в музее истории города Бреста, в частных коллекциях Чехии, Германии и Польши. В экспозиции будет представлено более 20 живописных работ. Выставка будет работать до 7 июня. Республиканская информационно-пропагандистская акция МЧС «Безопасные каникулы» стартует в Беларуси сегодня. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. Во время акции будут посещены школы, детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха, у дворцов культуры, кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других популярных семейных локациях. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Сегодня, дорогие друзья, однозначно 100% многие помолодеют, потому что будут с самого утра, конечно же, заряжаться этой мыслью. Пятница, дошли, добежали, допрыгали, доползли, у всех абсолютно по-разному. Но, конечно, от того, что сегодня пятница, эта мысль будет радовать каждого из нас без остатка, дорогие друзья. Всем огромный родийный привет. Сегодня мы будем давать, конечно же, много полезных рекомендаций, бесполезных в том числе, рассказывать много интересных новостей и, конечно же, обязательно разберем. А как же не работать в пятницу и быть при этом безумно продуктивным? Потому что так или иначе рабочая неделя имеет место быть. Сегодня пятница. Поздравляем!
2: Ох, эту мысль, наверное, надо будет держать до последнего, друзья мои, поскольку утро, как известно, добрым бывает не всегда. Но раз действительно сегодня окончание рабочей недели, то с добрыми мыслями мы присоединяемся. Знаете, вот как тюльпанчик к тюльпанчику, да, вот в техническом плане, как штекер к розетке. Самое доброе утро в лице Юли Майской и Влада Романенко к вашим, конечно же, утренним таким вот потягушкам, к вашим эмоциям, к утреннему кофе, каким-то установкам, которые наверняка благодаря им вы просыпаетесь и продолжаете это утро в бодром здравии, скажем так, и мысли о том, что вот он, наконец-таки, пятничный день и скоро уикенд. Это ли не круто?
1: Да, друзья мои, ну вы знаете, на самом деле Влад начал с того, что утро бывает добрым не всегда. А вот в нашей компании, команде утреннего шоу «Самое доброе утро», утро бывает именно таким. Абсолютно. Поэтому не пытайтесь где-то перебирать на кнопках иные радиостанции. Остановите свой выбор на любимой, на самой позитивной радиостанции страны — Радио Брест. Потому что сегодня будем радовать вас мы, два родийных кофеина. Юля Майская, Влад Романенко. Всем огромный родийный привет. И помните, если вы, друзья мои, мечтали стать частью вообще радиопространства, сделайте это. У каждого из вас есть возможность. Народная рубрика «Перекличка» дает вам такой шанс. Пишите 33-код 399-0011 с самого утра. Передавайте приветы, обозначайте себя, расскажите, из какого вы населенного пункта и где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро».
2: Ну, собственно, соцсети мы тоже не исключаем. Это наша официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, а также Инстаграм. Подписывайтесь, пишите. А мы тоже одним глазком туда подсматриваем. И самым добрым утром обязаны и готовы передать привет абсолютно всем и каждому. Так что присоединяйтесь, будет здорово.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.
3: Be no fine one.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, дорогие друзья, наконец-таки сегодня праздник у девчат, и не только, особенно тех, кто, знаете ли, всю жизнь мечтал создать семью. И со школьных лет думал только про одно: зачем мне институт, я замуж хочу выйти, семью хочу создать и так далее. Друзья мои, сегодня отмечается Международный день семьи у нас в Беларуси, в том числе мы отмечаем День семьи. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в далеком 1993 году. Эта дата напоминает о том, что семья остается, конечно же, основой общества. Какие бы перемены ни происходили, правда. Ну и, друзья мои, в 2026 году тема дня, сегодняшнего дня семьи, это семьи, благополучие детей. В общем-то, семья, понятие, мне кажется, универсальное, вечное, правда. Но формы ее за последние десятилетия, конечно же, видоизменились. Но главное, чтобы дома было тепло, безопасно. И в этот день, конечно, по всему миру проходят семейные фестивали, открытые дискуссии. И у нас по такому поводу, по поводу того, что сегодня отмечается в Беларуси День семьи, в рамках полезного разговора будет очень интересная беседа с гостем.
2: Действительно, жизнь-то человека начинается с семьи, и наши самые успешные годы мы проводим с нашими семьями. И все родители хотят дать своим деткам наилучший старт в жизни, и большое количество, в принципе, исследований показывают, что основа, которая закладывается в семье, очень даже сильно влияет на успех ребенка в будущем. То есть, чем стабильнее семейное окружение для вашего дитяти, тем выше вероятность, что он будет здоровее, вот как морально, так и физически. Так что в семье, конечно же, рождается и любовь, и взаимопонимание, и уважение, и уверенность, и, собственно, все действительно начинается с семьи, друзья.
1: Ой, друзья мои, во всех, мне кажется, сегодня городах будут очень торжественно отмечать этот праздник, и концерты, и развлекательные мероприятия, игры для родителей, флешмобы. Друзья мои, пару интересных фактов. Вы знаете, оказывается, в Древнем Риме официальный брак заключался при помощи поцелуя. Понимаете, сейчас можно целоваться, а обцеловаться это практически ничего не значит. А вот когда-то, а еще, согласно мировой статистике, после 7 лет супружеской жизни вероятность разводов уменьшается на 50%, дорогие друзья. Вот вам такая, знаете ли, приятненькая статистика. А еще традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце пришла из Древнего Египта к нам. Египтяне, кстати, верили тогда, что именно в этом пальце берет начало, значит, вена любви, которая несет кровь к самому сердцу. Вот такие пару интересных фактов вам для рассуждения сегодня. Со своей второй половиной, возможно, отмечайте в нашей компании День семьи. Ну и, конечно, смотрите социальные сети. Там огромное количество возможностей есть, куда позвонить, горячие линии, что узнать и так далее.
2: Да, собственно, празднуя День семьи, не забывайте писать нам. Обратная связь приветствуется. Студийный вайбер, номер +375 код 33 399 00 11. Ждем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Описывайте сегодня свою любовь, знаете ли, с открытым чувством, с добротой обязательно и с улыбкой. Вот если сегодня будете видеть часто одно и то же лицо перед собой, улыбающийся, знаете, просто человек, ну очень, даже больше, чем вы, ждал эту самую пятницу. Друзья мои, в это время традиционно у нас в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» рубрика «Топ-3 самых». А вот и кого сегодня выделим и кто, по нашему мнению и мнению астрологов, залетит в наш утренний список, будем выяснять прямо сейчас.
1: С удовольствием выделим тех, друзья мои, какие знаки зодиака выбирают душевный покой вместо накопления. И в этот список попадаете вы, дорогие наши рыбки, которые привыкли доверять интуиции и чувствам, часто игнорируя холодный расчет. Рыбы невероятно эмпатичные, они готовы отдать последнее тому, кто попросит о помощи, совершенно забывая о собственной подушке безопасности. В этот же список входят дорогие стрельцы, которые постоянно ищут приключений и обожают спонтанность. Если на одной чаше весов окажется новый депозит в банке, а на другой горящий тур в Гималайи, стрельцы, в общем-то, даже не будут раздумывать. Впечатление для них — единственная валюта, имеющая ценность. Ну и на третьем месте у нас расположились близнецы. В общем, интеллект и море идеи — это и главные таланты. Но есть нюанс: близнецам бывает крайне сложно сфокусироваться на чем-то одном десятилетиями. Стабильный рост карьеры требует монотонности, которая их просто убивает. Поэтому близнецы загораются новые идеи, бросают все силы на реализацию, но потом через месяц начинает перегорать. Вот такие вот вы, дорогие наши близнецы. Ну, это ваша сила. Это самое главное.
0: Ой, друзья мои, будет ли эта сила у вас сегодня? Ведь немного так или иначе подустали. Пятница, календарь показывает. А значит, счастливые, но немного уставшие, добрались до окончания рабочей недели. А вот каким будет день сегодняшний для каждого представителя зодиакального круга, будем выяснять совсем скоро. Гороскоп от утреннего шоу. Не пропусти.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, традиционно начинаем Овны с вас. И пятница, очень надеюсь, в вашем случае будет днем очень удачным.
2: Итак, Овны, не стоит играть сегодня против правил. Вы скорее проиграете, чем достигнете какого-то позитивного результата. Лучше энное количество раз подумать, чем потом горько плакать над разбитым корытом.
1: Итак, далее у нас кто идут? Это про вас, да, тельцы? Все-таки да. Про вас поговорим. Ну, слушайте, могу сказать, одной энергия призовет сегодня через смену привычного ритма. Даже небольшая прогулка, тельцы, или новое занятие заметное сегодня вам улучшит настроение. Ну и не проведите день слишком пассивно, телу нужен тонус.
2: Вот близнецам сегодня придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.
1: Раки, а вот вы сегодня почувствуете прилив сил ближе ко второй половине дня. Важно не замыкаться дома и не уходить в усталость. Мол, пятница, наговаривать на нее. Займитесь, раки, сегодня чем-то активным, что да, но откладывали на потом.
2: Итак, львы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь тому, что дремлет в глубине вашего сознания древними инстинктами. Вот только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
1: Девы, ну что, сегодня хотели стационарно просто стать и никуда не двигаться? Нет, нет, нет, нет. Вообще, астрологи сегодня утверждают, что иногда энергия приходит через действие, а не через отдых. И сегодня это ваш сценарий. Смените, девы, сегодня сидячий ритм на более подвижный хотя бы на пару часов.
2: Ну и весы, сегодня вы можете показаться уж слишком большим работуном, но и не стоит удивляться, если окружающие вокруг вместо овации вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-то не такие железные, как вы, так что готовьтесь.
1: Скорпиончики, поднапряглись к окончанию рабочей недели, да? Ну тогда внутреннее напряжение лучше всего уйдет через физическую активность или насыщенный день. Энергия требует выхода, скорпионы, чувствуете, да, с самого утра? В общем, добавьте в эту пятницу, скорпиончики, больше динамики и меньше однообразия.
2: Ну и стрельцы, сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов, готовиться к ним бесполезно, да и глупо.
1: Козерожки, даже вам сегодня полезно отвлечься от серьезности, да и добавить больше движения в день, это повысит вашу продуктивность. И найдите время для чего-то приятного вне работы сегодня.
2: Итак, водолечки, сегодня перед вами будут бегать по струнке, ну, бог его знает, как вам это удается, но удастся наверняка, поэтому постарайтесь не слишком злоупотреблять.
1: Рыбки, настроение сегодня улучшится 100%, если вы перестанете откладывать все на потом, что касается вне рабочей жизни. Не помогает выйти из зоны сонного режима. В общем-то, действительно, обратите время на то, что вне работы тоже существует жизнь. Вот такой гороскоп на сегодня, дорогие друзья. И очень надеемся, что этот день будет насыщен весельем, радостью и обязательно подарочками. Почему бы и нет?

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны.

0: клиентов на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на билвэб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: сплю и вижу.
1: Конечно же, многим из нас хотелось бы просыпаться в отличном настроении, правда, и с приятными впечатлениями от того, что ты увидел невероятно красочный, красивый сон. Например, из отпуска пришел, а в отпуске так и не был. Зато снишь себе моря, океаны, пальмы и бананы, и обезьян там где-то там прыгающих, друзья мои. Просыпаешься счастливым, и, конечно же, вот тебе отдохнул во сне, друзья мои. Но вместе с тем, бывает же иногда, одни люди видят красочные сны, другие черно-белые. Кстати, некоторые исследователи считают, что черно-белый сон иногда означает не отсутствие, в общем-то, цвета, а просто слабую или неопределенную такую визуализацию воспоминания сна, потому что все мы знаем, что сны — это то, что мы накопили с вами за день. А еще интересно, что когда мы видим сны, наш мозг вообще справляется с задачей сортировать ту или иную информацию. И, между прочим, при определенных обстоятельствах от некоторой информации мы, в общем-то, избавляемся, как утверждают исследователи, во время сна. Вот так.
2: Да.

0: это действительно так, друзья. Но если уже говорить о каких-то конкретных снах, то, конечно же, не уделить внимания нашим радиослушателям мы не можем. Конечно же, Владимир, как всегда, про ваших любимых питомцев. Ну вот приснились вам коты в очередной раз, а мы-то вас предупреждали, Володь, что рядом ходят где-то какие-то скрытые страхи. Возможно, обманы. Возможно, коллеги вам чего-то не доверяют и недорассказывают. Так что перепроверяйте информацию, об этом советуют сонники. Так что, если сегодня в пятницу у вас все-таки выдастся лишняя минутка, попробуйте сделать небольшое собрание среди своих дорогих коллег и выяснить, знаете, то, что скрыто, пусть наружу-то оно наконец-таки всплывет. Ну и, конечно же, пообщаться между делом за чашечкой кофе тоже было бы не лишним.
1: Друзья мои, а еще было бы не лишним, конечно же, принять участие активно в нашей рубрике «Народная перекличка». И у каждого из вас есть такая возможность прямо сейчас. 33-код-399-0011. Давайте знакомиться поближе. Вы расскажите, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Вы житель какого населенного пункта? Тоже расскажите нам. Мы с удовольствием ваши сообщения зачитаем, пустим в мир. А еще, если кто-то рядом ходит, насупившись немного, друзья мои, сделайте так, чтобы этот человек улыбнулся. Напишите в «Народную перекличку», мы сообщение озвучим, и вашему Бяки и Буки ранним утром, кто не в настроении проснулся, передадим утренний привет. Посмотрите, улыбка на лице у человека появится 100% тут же.
2: «Народная перекличка».
0: Да, действительно, сообщение у нас есть. Ну, Владимир, конечно же, доброе утро. Эгегей, Брест, как всегда, приятно видеть все те же знакомые лица. Прекрасные. Да, замечательные бородатые лица, которые едут сегодня с самого утра на работу. Так что передавайте огромнейший привет всем, без исключения, ну, конечно же, вашей семье. Да, друзья, пишите. Сообщений много не бывает. Обратная связь приветствуется. Плюс 375-код-33-399-00-11.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи с 1 июня. Такую информацию распространило Министерство здравоохранения, сообщает Белта. В Минздраве отметили, что с учетом изменения заказчика на целевую подготовку для высшего образования будут организованы пункты выдачи целевых договоров в регионах и городе Минске. Сегодня в 10 часов в средней школе номер 11 города Бреста откроется второй этап молодежного форума «Педагогический фест». В мероприятии примут участие педагоги со стажем до 2 лет. В программе конкурс «Профессиональный старт молодого педагога» и обучающие мастер-классы от признанных мастеров педагогики. Важной частью форума станет интернет-голосование за финалистов заочного этапа. Ссылка на материалы участников появится в телеграм-канале Брестской городской организации профсоюза. Союза работников образования сегодня, а само голосование пройдет завтра. По его результатам будет определен победитель форума.
0: Новости.
1: Сегодня нотариусы Республики Беларусь проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному правовому консультированию многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи. Женщины указанных категорий могут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированные разъяснения по всем вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. И в завершении новости компаний. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твовелик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddefizdream.by и по телефону 29-232-44-44. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: В ефірі Майська і Романенка.
1: Это мы, друзья мои, всем огромный радийный привет, отличное настроение желаем в эту пятницу и поздравляем вас с тем, что вы большие молодцы. А если вы в тандеме с понедельника и на протяжении целой недели добираетесь к итогу рабочего дня, друзья мои, вместе с нашей командой, тогда это невероятно круто. Я уверена, что неделя в нашем, знаете ли, присутствии в вашей жизни пролетела очень-очень быстро. С этим вас и нас и поздравляем.
2: Да, не только поздравляем, друзья, но еще и напоминаем, что этот мир вокруг вас, ваш работа. И ваши люди, близкие, родные, это, конечно же, не только часть какой-то, знаете, маленькой, где-то приятной рутины и серости, но и, конечно же, яркие краски, а также большие удивительные формы. Сегодня во всем мире отмечают интересный праздник, значит, Всемирный день калейдоскопа, вот приятный такой интересный подзорной трубы, в котором переливается огромнейшее количество красок, которое обязательно было у вас в детстве, и вы засматривались часами напролет, и невозможно было вас оторвать от этой, значит, чудо-штуки. Ну а что сейчас? Добавить, конечно, все эти краски в вашу жизнь, конечно же, необходимо и нужно, благодаря утреннему шуму, в том числе, в компании Юли Майской и Влада Романенко.
1: Да, друзья мои, а сегодня еще, знаете, какой день отмечается? Потрясающий, классный день. Принесите кому-нибудь цветы. Как вам такая идея и затея в окончании рабочей недели? 15 мая отмечается один из самых добрых праздников в году. Друзья мои, день принесите кому-нибудь цветы и вместе с Международным днем семьи. Чувствуете? Чувствуете, да, что все не просто так? В общем, правила сегодня просты, до гениальности. Купите букетик или, в общем-то, где-нибудь срежьте у себя, если вырастили цветы сами на своем участке, и подарите кому угодно, друзья мои. Но я бы начинала, конечно, с тех людей, благодаря которым вы почувствовали, что такое семья еще в самом раннем детстве. Маме своей сегодня обязательно преподнесите букет. Возможно, коллеги, соседки, я не знаю, продавщицы, в конце концов, в магазине или совершенно незнакомому человеку, друзья мои, так и скажите ему, а я сегодня отмечаю день, принесите кому-нибудь цветы, и, кстати, еще с Международным днем семьи тоже поздравляю вас. В общем, никакого повода сегодня на самом-то деле и не нужно, потому что просто цветы, просто улыбка, просто хороший день, а психологи, кстати, подтверждают, дарить приятнее, чем получать, друзья мои, мы все спорим. Ну, а если совместить этот праздник с Международным днем семьи, действительно, получится идеальная пятница, букет для родных и теплый семейный ужин в окончании этого дня, мне кажется, идеальный день.
2: Да, ты знаешь, вот Юля Майская меня, кстати, напомнила вот интересную историю. Сейчас тренд заполонил очень интересный такой вот признание-подарок, в принципе, любой прохожей, женщине, девушке, бабушке, соседке. Действительно, вот взять и ступить на эту волну прекрасного повода, я все-таки советую абсолютно всем и каждому, друзья, но лучше начинать с себя. Ну и, конечно же, со своей семьи. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Это самое важное. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям.
1: Подожди, Романенко, да. А вот сейчас пропой, пожалуйста, то, что ты сейчас сказал. Ну-ка, пропой, потому что огромное количество женщин, я уверена, что сейчас хотели бы услышать в твоем исполнении именно песенам.
2: Дарите женщинам цветы и без причины. Немногого не надо. Лишь бы быть счастливой или счастливым. Вот я не знаю, тут, наверное, в паре лучше и так, и так.
1: В общем, женщинам цветы, мужчину с самого утра в музыку. В музыку пускайте своих мужчин, и будет вам прекрасное, классное, юморное утро.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ну что, друзья мои, в этой рубрике, конечно же, мы обсуждаем, рассказываем, вспоминаем, подводим итоги и, конечно же, с уважением говорим о тех людях, которым работать безумно сложно. Со стороны кажется, что артисту все легко дается, зарабатывают огромное количество денежных средств, но что им стоит, это знают только они. В общем, друзья мои, мировая музыкальная индустрия действительно в середине мая, сегодня на календаре 15 мая, демонстрирует впечатляющее оживление. Я вам скажу, пока зарубежные поп-иконы расширяют границы стадионных турне. Вообще глобальная сцена на самом деле удивляет смелыми экспериментами, объединяющими, казалось бы, невозможное. Бизнес и творчество прямо на сцене. Ну и главной новостью, конечно, индустрии музыкальной стал старт долгожданного мирового тура Бруно Марса. И первые шоу подтвердили статус артиста как главного, я вам скажу, перфекциониста современной поп-сцены. Там живой звук, безупречнейшая хореография, к которой стремится Дима Билан, наверное, ну и сложнейшие советы инсталляции. Ну и, друзья мои, Бруно Марс представил действительно обновленные аранжировки своих главных хитов в стиле неофанк и соул, а Оливия Родриго официально подтвердила статус хедлайнера ряда летних фестивалей, которые стартуют, да, и подготовила уникальные визуальные шоу. Сейчас артисты очень-очень этим пролонгируют. А вот Зейн Малик презентовал свой долгожданный студийный альбом, который уже возглавил чарты в десятках стран и диктует новые тренды цифровой культуры. Так что следите за новинками, друзья мои, они появляются и у нас в ротации на радиостанции. Слушайте внимательно и не пропускайте.
2: Слушайте, ну вот, а что касается кинозвезд, мне, как мужчине, ну невозможно не восторгаться красивыми приятностями женского тела, друзья мои. Ну вот, действительно, ходит теория о том, что у той самой 63-летней Деми Мур дома припрятана какая-то молодильная субстанция, особенно после выхода одноименного фильма, становится все сложнее это отрицать. Ну, собственно, появился на совсем недавно на Каннской, да, дорожки, удивила просто сумасшедшей фигурой. И, собственно говоря, вот это вот эффектное платье, которое усыпано пайетками, лишний раз подчеркивает то, что это, конечно же, дисциплина, это питание, это здоровый сон и, как это, большие миллионы на счетах. Ну ладно, не о миллионах, друзья, и не о деньгах. В целом мы говорим о том, что любая женщина, любая девушка заслуживает внимания. Так что сегодня, в Международный день семьи, вы этого как никогда достойны.
3: I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo.
4: The world is ours now.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Life.by.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
10: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
11: Там, где ваш бизнес.
12: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
13: Телефон рекламной службы 20 35 45.
14: Слушай наших.

0: ты была той самой заботливой, самой, знаете ли, значимой в жизни этого человека. Вот так, знаете ли, женщина, которая приходит в жизнь мужчины, принося с собой оладушки, либо вкусные пироги, друзья мои, становится его женой. Абсолютно незатейливый сюжет, понимаете ли, сценарий. И вот у тебя уже кольцо на безымянном пальце, обручальное. Ну, вот такая житейская зарисовка, друзья мои, совершенно в упрощенном, мне кажется, виде. Но сегодня мы поздравляем всех без остатка. Искренне, откровенно, с Международным днем семьи. Уверена, что слушают нас семьями. Правда, это круто и это очень достойно, друзья мои. В силу того, что сегодня такой потрясающий праздник, мы решили разыграть для вас, дорогие радиослушатели, штрудель. Вкусный, ароматный, свежий. Чтобы действительно за вкусным чаепитием этим вечером пятницы вы смогли насладиться штруделем от кафе-пекарни «Штрудель», который находится в городе Бресте по адресу Советская, 24. И действительно вспомнить все самые интересные истории, которые связаны с созданием вашей семьи, с рождением ваших детей и так далее.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что кафе-пекарня «Штрудель» предлагает эксклюзивные французские киши, русские пироги с доставкой на дом. Также действует акция при заказе от 60 рублей «Штрудель» в подарок, ну а при заказе свыше 120 бесплатный пирог. При самовывозе из кофейни на Советской 24 действует скидка 20% на весь заказ.
0: Друзья мои, ну что, мы объявляем старт розыгрыша, так или иначе. Подведем итоги нашего розыгрыша и объявим победителей в окончании этого часа. А пока будет такой незамысловатый вопрос для тех, кто слушает наш утренний эфир с самого утра. Вообще не будет сложности ответить на вопрос, который, собственно, я сейчас задам. Итак, на кону ароматный, вкусный, невероятно свежайший штрудель, который кто-то получит сегодня из вас и обязательно вечером за чашкой чая будет вспоминать команду утреннего шоу «Самое доброе утро», друзья мои, где выиграли этот штрудель. Ну а пока вопрос следующий. Более того, ответ на этот вопрос уже звучал ранним утром, друзья мои, так что вопрос на внимание. Итак, расскажите нам, пожалуйста, откуда пришла традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце? Откуда пришла такая традиция? Отвечайте правильно на вопрос и забирайте штрудель и получайте сегодня, значит, вот этот титул «Победитель». 33-код 399-0011. Ждем обратной связи, правильный ответ. Присылай первым и выиграешь.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

0: Итак, друзья мои, ну что, самое время подвести итоги нашего розыгрыша. Сегодня мы для вас разыгрывали невероятно крутой, мне кажется, подарок для дня сегодняшнего. Сегодня у нас отмечается День семьи, Международный день семьи. Кстати, отмечается в нашей стране с 1998 года, друзья мои. И знаете ли, с этим праздником, мне кажется, у каждого из нас связаны какие-то правила, какие-то, может быть, наоборот, комические ситуации. Но, во всяком случае, сегодня кто-то из вас обязательно в семье будет поглощать невероятно вкуснейший пирог от кафе-пекарни «Штрудель» и, конечно же, вспоминать этот день с улыбкой. Мы-то чего? Разыгрываем для вас самый вкусный, ароматный и свежайший «Штрудель» от кафе-пекарни «Штрудель», который находится у нас в городе Бресте по адресу Советская, 24.
1: Ну и плюс один повод действительно посетить улицу Советскую, главную достопримечательность гастрономического путешествия, которое можно совершить, не выходя из дома. Конечно же, заказывая невероятно вкусные, конечно же, и киши, и пироги. Ну и, конечно же, все, скажем так, содержимое смести в кафе-пекарни «Штрудель», который находится по адресу Брест, Советская, 24. Все для вас, друзья.
0: Итак, на кону был вопрос для розыгрыша, друзья мои. Я сегодня интересовалась. А вот традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце пришла к нам откуда? Был такой вопрос, и самый внимательный, и самый первый, знаете, кто оказался? Александр, мы вас поздравляем. Вы ответили правильно и развернуто нам, сообщив, что действительно такая традиция к нам пришла из древнего Египта, где верили в существование жила любви, которая проходила от этого пальца безымянного напрямую к сердцу. Александр, поздравляем, и вам правильный ответ. И сегодня

0: приносит вкусный, ароматный штрудель. С кем будете этот штрудель употреблять? Александр, расскажите, в кругу ли семьи будете это делать сегодняшним вечером? Александр, ваш абонент заканчивается на 0140. Обязательно свяжемся с вами, чтобы рассказать, как сможете забрать ароматный штрудель от кафе-пекарни «Штрудель», что в городе Бресте на Советской, 24. Кто не выиграл, заглядывайте туда, центр города, конец рабочей недели, пятница, погода отличная, прогуливайтесь, зайдите, выпейте чашечку кофе вместе со своими семейными и действительно обсудите пару классных фото за последнюю неделю в вашей галерее, почему бы и нет. В общем, победителя поздравляем.
1: Ну а теперь хороший шанс остаться вместе с нами, перейти в очередной час, где вас ждет много всего интересного, так что, друзья, не пропустите.
2: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Сегодня отмечается Международный день семьи. В Брестской области проживают более 24 тысяч многодетных семей. Самыми многодетными в области считаются Московский район Бреста, Барановичи, Пинск и Столинский район. Самые большие семьи живут в Ивацевичском и Ивановском районах. В них растут по 12 несовершеннолетних детей. В 7 семьях воспитывают по 11 сыновей и дочерей. Они живут в Бресте, Пинске, Брестском и Кобринском районах. В 11 семьях растут по 10 детей в Барановичах, Брестском, Ганцевичском, Ивановском, Кобринском, Пинском, Лунинецком и Столинском районах. Для матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей, предусмотрена высокая государственная награда «Орден матери». В текущем году его удостоены 76 женщин. Всего с 1996 года орденом матери награждены более 4000 женщин Брестской области. Особое место в системе поддержки многодетных семей занимает семейный капитал. Сегодня в 10 часов состоится второй областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Ключевой темой мероприятия станет трансформация подхода от традиционного сопровождения замещающих семей к психолого-педагогическому партнерству. В фокусе обсуждения инструменты диагностики детско-родительских отношений и технологии работы специалистов по сопровождению семей, необходимость выстраивания эффективной коммуникации между специалистами и замещающими родителями. Знакомство с успешными региональными практиками. В программе форума также планируется проведение выставки декоративно-прикладного творчества, пленарное заседание, работа диалоговых площадок, церемония награждения приемных родителей и специалистов. Второй год подряд Жабинковский район занесен на республиканскую доску почета за достижение высоких показателей в сфере социально-экономического развития. Как отметил председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич, занесение на республиканскую доску почета второй год подряд – это прежде всего оценка труда жителей района. Ежегодно в районе вводится около 20 тысяч квадратных метров жилья. В районе достигли максимального за всю историю валового сбора зерновых и зернобобовых культур – с учетом кукурузы намолочено 84 тысячи тонн. В животноводстве Жабинковский район также в лидерах. Первое место в Беларуси по среднесуточным привесам свиней – 1001 грамм. Еще один важный проект – производство продукции «Белкон» в рамках государственной инициативы «Один район, один проект». Новая линия шоковой заморозки овощей и ягод позволит району занять перспективную нишу в пищевой переработке.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитет госконтроля Брестской области сегодня проведет горячую линию с жителями первого региона. Рассматриваемый вопрос – соблюдение законодательства об обращении граждан и юрлиц. Обращения будут приниматься с 10 до 17, перерыв с 13 до 14 по телефону 21-25-08. Брестский областной краеведческий музей 23 мая присоединится к акции «Ночь музеев». Темой музейной ночи этого года стала она, белорусская женщина. Через музейные предметы, художественные образы и исторические сюжеты музей предлагает взглянуть на женщину в истории, культуре и повседневной жизни общества, рассказали в музее. Программа включает тематический квест по экспозиции музея, тематическая зона, патина прошлого, украшения древних культур, мастер-класс по подбору гардероба и многое другое. Начало в 19 часов. Мошенники не просто выманивают пароли, они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем iPhone вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Об этом рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома капитан милиции Владислав Шкутько.
3: Как это происходит? Злоумышленники рекламируют в TikTok призы, бонусы в играх или заманивают установкой модифицированного приложения Telegram, которое якобы позволяет восстанавливать удаленные переписки или проверять, с кем еще общается собеседник. Для этого нужно временно войти в iCloud, который предоставляют мошенники. Устройство мгновенно блокируется. Мошенник дистанционно активирует режим пропажи на iPhone. На экране появляется сообщение, что устройство утеряно и заблокировано. Появляется требование выкупа. Приходится сообщение с требованием заплатить за разблокировку. Объясните ребенку, что ни при каких обстоятельствах не нужно входить в чужой iCloud на собственном смартфоне или планшете. То, что кажется безобидной услугой другу или способом скачать приложение, всегда оборачивается тяжелыми последствиями.
2: Сегодня в 15 часов в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Город древний, город славный». В рамках экспозиции из коллекции «Белкат проект» будет представлено более 150 уникальных почтовых открыток первой трети 20 века. Посетители смогут узнать об облике Бреста и его жителей в разные исторические эпохи, а также исследовать географию переписки брещан. Выставка будет открыта до 15 июня. В Брестской области по 29 мая проводится плановый учебный сбор с офицерами запаса, предназначенными в органы управления территориальной обороны. Основными задачами сбора являются получение теоретических знаний и практических навыков в исполнении своих должностных обязанностей и освоение порядка выполнения возложенных задач на офицеров в составе органа управления территориальной обороны при подготовке и в ходе выполнения задач по предназначению. На базе одной из воинских частей Брестского гарнизона с офицерами проводятся плановые занятия. Полученные знания и восстановленные навыки будут отработаны практически с выполнением упражнений учебных стрельб. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твовелик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. В честь дня рождения Зика дарит праздничные скидки до минус 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Именно так, друзья мои, всем привет. Два семейных человека сегодня собрались здесь. Команда утреннего шоу «Самое доброе утро», Юля Майская и Влад Романенко. Конечно же, друзья мои, традиционно мы за семейные ценности. Традиционно мы за невероятно уютные семейные вечера. Сегодня отмечается у нас в стране Международный день семьи, День семьи в Беларуси. В принципе, с самого детства, вот давайте так, в кругу родных и близких мы действительно учимся чему? Доверию, любви, уважению. И, конечно, именно в семье передаются из поколения в поколение традиции взаимопомощи, уважения к старшим, бережного отношения к и своей истории, к любви, к труду, в конце концов, да, старт огороднических процедур, в общем-то, начался, поэтому вот это вот «поехали полоть на дачу» – это тоже, друзья мои, семейные традиционные
2: это
1: ценности.
2: Моя боль, Майская,
1: кстати,
2: да.
1: Вы знали, что Брестская область традиционно, друзья мои, лидирует в стране по числу больших семей, и настоящей гордостью, конечно, всей Республики Беларусь является наш Столинский район, самый многодетный регион Беларуси, друзья мои. В общем-то, мы желаем, чтобы ваши семьи для вас всегда были надеждой, опорой, а вот действительно в семье зарождается все самое важное. И правила в семье тоже определенно устанавливаются. Мы сегодня в рамках этого часа интерактивного решили пообщаться с вами на тему «Самое главное правило в вашей семье». Они же так или иначе имеют место быть.
2: Да, переходите на официальную страницу «Радио Брестство ВКонтакте». У нас есть следующие варианты ответа. Итак, самое главное, действительно, правило в вашей семье – это совместные выходные, быть может, не нарушать личное пространство, семья на первом месте, не перевоспитывая друг друга, либо все. И сразу голосуйте, отправляйте сообщение на студийный Viber, номер которого плюс 375-код-33-399-00-11. Но вот по поводу, кстати, столинских огурцов хотел... Столинских семей хотел сказать. Это столинские огурцы. Они, видимо, какие-то особая Майская, не задумывалась.
1: Кто, семьи либо огурцы?
2: А ты знаешь, что, мне кажется, все и сразу. Ага. Вот, хороший вариант, между прочим, для людей, которые перешли только что к нам, присоединились к нашей компании, так что голосуйте, мы с большим удовольствием в конце часа будем подводить итоги.
1: Друзья мои, в общем, самое главное правило вашей семьи, мы сегодня, конечно, пытаемся выяснить, какое оно у вас, и, возможно, подсмотреть под ваши правила и себе что-то на заметочку взять, но на самом деле мы с Владом тоже пойдем в нашу страничку в ВК, точнее на ВК, ну, не важно.
2: Да,
1: мы зайдем туда, потому что пост мы запустили и тоже проголосуем абсолютно честно. Так что можете посмотреть, какие в наших семьях мы установили правила, друзья мои. Ну, в общем-то, да, если из перечня предложенных вариантов нет того самого правила, которое работает в вашей семье, тогда обязательно под постом опросом его напишите. Ну и присоединяйтесь к беседе посредством нашего студийного вайбера. 33-код 399-0011. Ждем.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк.
4: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: Друзья мои, ну что, вы знаете, отличная идея сегодня взять попкорн и пойти вечером пятницы провести время со своими родными, близкими, возможно, проговаривая, знаете ли, определенные правила установочные, которые в вашей семье почему-то не заработали, хотя 15 лет назад вы их обсуждали на старте, когда было бракосочетание в ЗАГСе, друзья мои. Ну, что-то пошло не так, как водится. А вот что пошло не так, рассказывайте. Или, действительно, какие правила в вашей семье установлены и работают на протяжении многих-многих лет, обязательно делитесь с нами, потому что правила в семье так или иначе у каждой существует. Это может быть отсутствие нарушения личных границ. Может быть такое, да. Может быть, это проведенные совместные выходные всегда и везде. Тогда уж не знаю. Тогда правило нарушения личных границ, оно обязательно последует за тем, если вы вдруг проводите очень часто совместные выходные. А может быть и нет, уж не знаю. Но при этом заходите в официальную группу «Радио Бриство ВКонтакте». Там запущен пост-опрос, и мы уточняем у вас, а какие правила установлены в вашей семье. Перечень вариантов ответа тоже набросали.
1: Ты знаешь, что действительно есть очень много правил, которые советуют психологи, но, как мне кажется, когда вы в семье уже энное количество лет проживаете изо дня в день, вы знаете привычки друг друга. Но, тем не менее, мне очень понравилось правило, которое звучит так: не строить из себя взрослого при родителях, именно сколько бы вам лет не было. Пусть это иногда вас и раздражает, и пусть действительно всегда есть такие моменты, которые, ну, невозможно изменить, и с ними нужно смириться. Вы для родителя всегда остаетесь ребенком. Да, огромнейшее количество правил личных, которые присутствуют у вас самих, хотелось бы узнать более конкретно и детально. Пишите нам в студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33399-2011.
0: Друзья мои, оказывается, у нас, вот небольшую вам статистику расскажу, каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье в Беларуси. По данным Минтруда, действительно так и происходит. А самый многодетный регион, мы уже об этом сегодня говорили, это мы, Брестская область, первый регион. Вам привет, большие молодцы. Успеваем и рожать, и на работу ходить, и развиваться, и путешествовать, и так далее. Так вот, сейчас в Брестской области 24,2 тысячи многодетных семей проживают. На втором месте это Минская область, дальше на третьем Гомельская область, самая многодетная семья, кстати, страны, живет в Минской области, в ней воспитывается 15 детей, из них 14 несовершеннолетние. И кто там говорил, что не, я второго рожать не буду, знаешь ли, тут как-то с первым справиться. Пожалуйста, вам пример. 15 семей, многодетная семья. И кто сказал, что наша белорусская женщина чего-то там не может? Может. Даже столько, сколько не рассчитывают другие. Вот так.
1: Да, мужчины обычно чешут голову при, да, виде количества детей, при цифре. Но, тем не менее, в этом правиле отец всегда молодец. Воспитать и, конечно же, быть родителем — это две разные вещи, друзья мои. Поэтому переходите, голосуйте. Ну и в конце этого часа обязательно подведем итоги.

0: Погода. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: А ведь все на самом деле начинается с рассветов, друзья мои. Да, когда вы молоды, когда вы заканчиваете школу. Кстати, выпускникам привет. У вас совсем скоро действительно начнется этот период, когда выпускные, а потом экзамены, поступления и взрослая жизнь. И, возможно, на том самом рассвете выпускного вечера, либо утра, вы посмотрите на свою одноклассницу совершенно другими глазами. Такую она будет такая красивая, нарядная, и влюбитесь. Кто его знает? А потом, глядишь, и семья. Но сначала институт, как говорили в советские времена. Друзья мои, сегодня мы действительно общаемся на тему семьи, правила в семьях, которые вы устанавливаете своих. Ну, конечно, сегодня отмечаем 15 мая, Международный день семьи. В нашей стране тоже отмечается, учрежден был этот день семьи в Беларуси в 1998 году, друзья мои. Ну, вот действительно, рассказывайте, какие у вас правила устанавливаются в ваших семьях. Заходите, официальная группа Радио Брест ВК, мы запустили там пост-опрос.
1: Да, действительно, есть варианты, вы можете зайти и проголосовать. Например, такой, как совместные выходные, быть может, не нарушать личного пространства. Семья на первом месте, не перевоспитывать друг друга или все и сразу. Есть у нас также и сообщение. Вячеслав написал нам: главное правило в нашей семье, пишет Вячеслав, это всегда уважать мнение другого. А вот тут, конечно же, я обеими руками за. Это, конечно, правильно, а с другой стороны, вот не хватает, знаете, мнения со стороны противоположного пола. Так что, женщины, наши дорогие, девушки прекрасные, пишите, хочется узнать и ваше мнение. Мне тоже.
0: А я продолжу, пожалуй, про самые интересные цифры рассказывать вам. Итак, друзья мои, женщины работают на час больше у нас в Беларуси. Вы знали, да? Кстати, на момент переписи населения 2019 года в Беларуси было 2,6 миллиона семей. Да, 78% семей живут в городах у нас, а вот остальные в сельской местности, которые кормят эти 78%. Я вам скажу так. Далее.

0: Белорусы стали чаще жениться. Семья заимела статус. Всегда была, но сейчас в современном мире вот это гражданский брак нет. Я пойду, пожалуй, с тобой в ЗАГС, даже если у тебя на это нет никаких планов. Кстати, за 2025 год в нашей стране, в Беларуси, заключили чуть более 52 тысяч браков. Это на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Ну и возраст женщин, которые вступают впервые в брак, около 27 лет, мужчин около 37, ну а самый популярный сезон для свадеб, если сейчас выбираете, в каком же месяце-то жениться. Понятное дело, свадебный сезон лето, на него приходится более трети брака в Беларуси, а вот самый популярный месяц – август, друзья мои, август. В августе 2025 года заключили 7800 браков, и счастливые люди стали называться семьей.
1: А вообще, друзья, удовлетворить всех тоже невозможно. И есть такое маленькое, но очень даже работающее правило – не бойтесь говорить «нет». Много просьб со стороны близких, родных, завести детей, забрать с родителей с дачи, сделать ремонт в спальне, встретить брата на вокзале и так далее и тому подобное. Не хватает времени, не веритесь. Пожалейте себя и себя.
0: Это то, что ты перечислил, надо говорить «нет», забрать родителей с дачи. «Нет», значит, «нет».
1: Всему свое время. Нет, понятное дело, что родители с дачи самостоятельно-то они не приедут, но, а с другой стороны, если у вас есть старший или младший брат, то почему бы и им не забрать родителей, например, с дачи или вокзала?
0: Друзья мои, когда, значит, вам поступит предложение: слушай, давай все-таки узами брака себя свяжем, будем семьей. Вот это вот слово «нет» не смейте говорить, потому что последствия будут потом невероятны. Нас слушают разумные люди, я уверена, что сделали правильные выводы.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Кстати, по поводу «ты лечи мои раны». Возможно, правило в семье у кого-то из вас, уважаемые люди, обязательная забота друг о друге. То ли это заноза в палец, то ли это мозоль на пятке, проявление заботы. И обязательно, знаете ли, здесь подую, здесь пластырь тебе налеплю и так далее. Друзья мои, забота – это действительно основа каждой семьи, как мне кажется, потому что именно проявление заботы подтверждают ваши истинные чувства друг к другу.
2: Да, друзья, и я так полагаю, что время-то у нас подводить итоги. Хотелось бы, наверное, обратить внимание на следующее количество. Не сообщения, а, наверное, цифр, которые вы, собственно, наголосовали нам. И самое главное правило вашей семьи – все-таки 60% предпочли вариант совместные выходные, но оставшиеся 40% – это не перевоспитывать друг друга. Кстати, как у вас на семейном фронте происходит именно такая вот борьба, пальба между двух полов, когда вы начинаете друг друга перевоспитывать, а потом понимаете, что это бесполезно. Два здравомыслящих человека, которые наверняка создавали семейный союз не ради того, чтобы вот тут вот не надо, а здесь ты палку не прикрутил, а откуда у тебя руки растут, а инструмент ты давно в руки брал. В общем, и пошло-поехало. Так что не стоит этого делать.
1: Ой, друзья мои, спасибо вам огромное всем за обратную связь, за вот такую маленькую небольшую статистику в виде ваших голосов, которые мы увидели в процентном соотношении. Если кто-то не доголосовал, заходите, официальная группа «Радио Брестов ВКонтакте». Нам, правда, интересно, уважаемые люди, какие правила в вашей семье действительно установлены и на деле, правда, работают. Ну, а если вы считаете, что семья без детей – это не семья, многие уверены в этом, хотя живут у нас в Беларуси люди и без детей здравствуют, и, в общем-то, действительно свою ячейку общества создают, тогда, может быть, вам следующая информация очень даже пригодится. Друзья мои, оказывается, у нас в прошлом году белорусы установили в стране более 370 детей. Представляете, около 80% детей-сирот в стране находятся на семейных формах устройства.

0: творчество. Это потрясающе. Это говорит о том, что наши белорусы хотят заботиться о детях, даже если вдруг сами не смогли произвести их на свет, потому что говорят же, что родитель не тот, кто родил, а кто воспитал. Но, кстати, если очень хочется стать родителем, а что-то вдруг идет не так, то следующий час для вас, уважаемые радиослушатели, будет невероятно полезным, потому что в рамках полезного разговора присоединиться к беседе со мной Лариса Денисова, врач-акушер-гинеколог, заведующий медико-генетической консультацией Брестского областного родильного дома, так что не пропустите. Ну, а мы в тандеме Юлия Майская, Влад Романенко прощаемся с вами и отправляем Влада в отпуск.
1: Ура,
0: и
1: товарищи!
0: Завидуем ему очень сильно.
1: Спасибо всем, друзья, за компанию. Услышимся, знаешь, вот когда услышимся, тогда услышимся, чтобы уже наперед не загадывать, но оставляю вас в компании Юлии Майской, нашего прекрасного гостя на протяжении следующего часа. Все, друзья, я всех обнимаю.
0: Пока-пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр МЧС» с 35-летием со дня его образования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что за эти годы удалось сформировать коллектив профессионалов высочайшего класса, состоящий из спасателей, кинологов, взрывотехников, водолазов, химиков, медиков и других специалистов. Создана солидная материально-техническая база, накоплен большой опыт и наработанные компетенции для действий в самых сложных, чрезвычайных ситуациях, благодаря чему подразделение стало частью коллективных сил оперативного реагирования, ОДКБ и полноправным членом корпуса сил СНГ. «Вы достойно проявили себя в десятках спасательных операций по всему миру», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам республиканского отряда спецназначения «Зубр МЧС» крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов на благо родной Беларуси. Международный день семей отмечается сегодня в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день отмечают республиканский праздник «День семьи». Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2025 году в стране было заключено 52 044 брака. В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. Сегодня их 9,2% от общего количества. В них воспитывают троих и более детей. Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране отмечен рост размеров пособий для них, введены дополнительные виды материальной поддержки и предоставляется широкий спектр соцуслуг. По данным Минтруда, расходы на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в прошлом году составил почти 3 миллиарда 700 миллионов рублей, а по материнству – 304 миллиона 200 тысяч рублей. В текущем пятилетии семейная политика направлена на улучшение условий для рождения и воспитания детей, сохранение и укрепление семейных ценностей.
0: Новости.
1: 9 региональных электронных ярмарок вакансий пройдут сегодня на интернет-площадке Государственной службы занятости. С 10 до полудня пройдет электронная ярмарка вакансий Ганцевичского района. В ней примут участие ЖКХ, Ганцевичская центральная районная больница, предприятие «Пинск-совхозстрой» ПМК номер 14, Ганцевичский лесхоз и филиал Ганцевичский хлебозавод открытого акционерного общества «Берестейский пекарь». Электронная ярмарка вакансий Лунинецкого района пройдет также с 10 до 12. Свои варианты трудоустройства предложат Лунинецкая центральная районная больница, потребительское общество, Лунинецкий лесхоз, ЖКХ и районная централизованная библиотечная система. Электронная ярмарка вакансий Пинска пройдет с 11 до 12. Ее участники – Пинский автобусный парк, Полесье, холдинговая компания «Пинскдрев», Пинский мясокомбинат, Кузлитмаш, Амкадор Пинск и другие предприятия и организации. И в завершение о спорте. Футболисты Барановичи одержали первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, одолев на выезде Гомель со счетом 3-2. Играя в гостях с одним из фаворитов стартового отрезка этого первенства, дебютанты элитного дивизиона уже в первом тайме дважды поразили ворота хозяев поля. После перерыва гомельчане пошли вперед большими силами и вскоре отыграли один мяч. Тут же гости забили третий гол, а потом Гомель сократил разрыв до минимума. Перед этой встречей Гомель одержал 4 победы и один раз сыграл в ничью. Его вчерашние соперники дебютировали в высшей лиге с 5 поражений кряду, а в 2 предыдущих турах добыли 2 ничьи. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, сегодня в рамках полезного разговора мы действительно поговорим о важном. О том, что касается, либо касалось кого-то когда-то хотя бы раз, дорогие друзья. Ну и сегодня, в день семьи, который отмечается у нас в Беларуси, я уверена, что тот разговор, который состоится с гостем в студии прямого эфира, будет важен и актуален. И очень не хочется, чтобы этот разговор был полезным для конкретных семей. Итак, Международный день семьи отмечается ежегодно. Годно, 15 мая. Друзья мои, в честь праздника в рамках Дня здоровья в этот день в Брестской области пройдут информационно-образовательные мероприятия, бесплатные консультации специалистов в Брестском областном родильном доме. К слову, сегодня организована прямая телефонная линия по вопросам планирования семьи с участием врача-акушера-гинеколога с 13 до 15. Телефон тоже продиктуем. 80-162-32-10-86. Ну а сейчас позвольте представить гостя в студии. Лариса Денисова, врач-акушер-гинеколог, заведующая медико-генетической консультацией Брестского областного родильного дома. Здравствуйте, Лариса Георгиевна.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Рада вас приветствовать сегодня в студии. Спасибо, что нашли возможность заглянуть сегодня к нам в такой значимый и важный день, день семьи для нас в стране, где мы чтим семейные узы, традиции, брак. Разговор будет очень важен. Лариса Георгиевна, каждая семейная пара, говоря о продолжении рода, мечтает о здоровых детях. Правда ли, что на прием генетику женщине нужно приходить не в положении, а обоим молодым людям, ну, которые только встречаются и хотят родить здорового ребенка? И, в принципе, зачем здоровый парень задумываться о генетике еще до свадьбы?
2: Я хочу всех поздравить в начале нашего разговора с этим прекрасным праздником, День семьи. Это хорошо, что он празднуется, потому что еще раз поднимаются вопросы именно института семьи, чтобы люди могли счастливо жить в своей жизни, создавать семьи, рожать здоровых детей, а дети тем самым уже тоже объединялись в семью и тоже рожали здоровых детей. Потому что именно в семье происходит реализация женщины как женщины и реализация мужчины как мужчины. И чтобы рожались здоровые дети, конечно, родителям нужно преждевременно немножко об этом позаботиться. И почему именно вопрос по генетике? Потому что во внебеременном состоянии необходимо обратиться тем парам генетику, которые имеют каких-то родственников или у них уже в жизни случались какие-то не очень приятные ситуации, связанные с пороками развития плода. Если же какие-то есть наследственные заболевания в роду, тогда необходимо во внебеременном состоянии обратиться к генетику для прогнозирования потомства. Конечно, если бывают и спонтанные какие-то возникающие неприятные ситуации с появлением врожденных пороков, они уже диагностируются во время беременности. В нашей стране очень организована служба пренатальной диагностики врожденных пороков плода. Женщина, которая забеременела и становится на учет по беременности в женских консультациях в первом триместре, то есть в 12-13 недель, проходит комбинированный скрининг первого триместра. Это УЗИ, ультразвуковое исследование и анализ крови на хромосомную патологию. Если женщина, пройдя этот комбинированный скрининг, не попадает в группу риска по хромосомной патологии, тогда все прекрасно, она счастливо носит беременность и рожает здорового ребеночка. Но если она попадает в группу риска по этой патологии, далее ей предлагается инвазивная пренатальная диагностика в 16-17 недель, которая тоже осуществляется на базе Брестского областного родильного дома, это амниоцентез. И там уже целенаправленно проводится диагностика хромосомной патологии. Это такие, как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Шерешевского-Тернера и ПАТАУ, и другие хромосомные аномалии.
1: Как показывает статистика, семейные пары все действительно более ответственно подходят к планированию беременности. Какие условия созданы для этого у нас в регионе?
2: Вообще служба планирования семьи у нас в регионе, в нашей области, как и во всей Республике Беларусь, организована таким образом, что женщина имеет возможность поэтапно проходить вот эти моменты планирования. Ну, если образовалась семья, поженились и планируют ребенка, то, конечно, в первую очередь женщина, девушка обращается к врачу женской консультации по месту жительства в поликлинике, а муж обращается к урологу. Необходимо пройти самые элементарные обследования, посмотреть, как вы здоровы, общий анализ крови, мочи. Если у вас есть какое-то заболевание внутренних органов, то, естественно, посетить терапевта, сдать мазки на инфекции. Если же все в порядке, и гинеколог, и уролог говорит, что у вас все в порядке, вы планируете ребенка, при этом принимаете фолиевую кислоту за 3 месяца до планируемого зачатия, 400 микрограмм в сутки. И затем в течение 3 месяцев беременности женщина принимает самостоятельно. Вот. И
1: вот вы знаете, вот вы говорите, это действительно, может быть, какие-то наши радиослушательницы прокручивают у себя в голове все это, как у них это было, принимали ли они эту фолиевую кислоту вовремя, как назначал врач. Но, вы знаете, мы немножко прервемся на музыкальную композицию и блок рекламы и продолжим наш разговор совсем скоро. И вот я уверена, что многим нашим радиослушателям будет интересно, какой возраст матери становится поводом для обязательной консультации гинеколога. Генетика и почему. Расскажем совсем скоро, не переключайтесь.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Если вы присоединились к нашему полезному разговору, приветствуем всех и каждого без исключения. И очень хочется надеяться, что сегодня из полезного разговора вы для себя услышите что-то важное, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что сегодня гость в эфире у меня Лариса Денисова, врач-акушер-гинеколог, заведующая медико-генетической консультацией Брестского областного родильного дома. Мы продолжаем нашу беседу. Лариса Георгиевна, наше государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми в республике. Постепенно увеличивается количество многодетных семей. Однако современные женщины, ну, будем откровенны, откладывают рождение первого ребенка на 30-35+. Все же, какой возраст матери становится поводом для обязательной консультации генетика и почему?
2: Ну, в нашей стране так заведено, и согласно нашим нормативным документам, что консультацию генетика получают женщины в возрасте 35 лет и старше. Неважно, первая это беременность или последующие беременности. Также необходимо женщинам знать, что консультация генетика показана у тем, у кого 2 и более самопроизвольных аборта было в малом сроке до 12 недель, если было 2 и более неудачных попыток ЭКО. И когда у супругов очень длительно и много лет бесплодие. Также близкородственный брак тоже считается для показанием для консультации генетику.
1: Ну вот, кстати, по этой части даже с детства многие, конечно же, знают. Бытует вообще мнение, что семья без детей – это не семья. И многие говорят, и поколение наших бабушек утверждало. Однако не у всех белорусов действительно есть возможность стать родителями в силу разных причин, связанных со здоровьем. Какая государственная форма поддержки в нашей стране существует для таких родителей?
2: Ну, во-первых, у нас в Брестской области существует разноуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень – это женские консультации при поликлиниках, куда обращаются супруги, женщина обращается на консультацию с целью планирования беременности. Если при обследовании у нее не находится никаких заболеваний, и они с мужем планируют беременность, и в течение года не получается, то уже женщина становится на учет по беременности с диагнозом бесплодие. Проходит дополнительные этапы обследования, лечения, коррекцию каких-то заболеваний, гинекологических и также общесоматических заболеваний. И если дальше не получается забеременеть, то тогда такие супружеские пары отправляются на второй технологический уровень. Это межрегиональные отделения репродукции планирования семьи. Это Пинск, Барановичи и Брест, медико-генетическая консультация. Здесь супруги проходят дополнительное обследование, более современные методы лечения, гормональное обследование, кариотипирование, ну и другие какие-то заболевания, какие-то методы лечения. И если уже на втором технологическом уровне при лечении беременность не наступает, то тогда все пациенты отправляются в нашу медико-генетическую консультацию. Также мы считаемся и третьим уровнем, то есть областным. И уже наши специалисты устанавливают показания к экстракорпоральным методам лечения или же устанавливают противопоказания к вспомогательным репродуктивным технологиям.
1: Я знаю, что существуют действительно специальные центры, и вы упомянули, мне кажется, да, немного определенным Минздравом, куда направляют женщин, которые хотели бы сделать ЭКО. Каким образом женщина может попасть в один из таких центров в нашей области?
2: Вообще центры, ну, вообще тут стоит рассказать, что с 2021 года у нас действует республиканская программа предоставления бесплатной попытки ЭКО супружеским парам, которые являются гражданами Республики Беларусь. Возраст женщины не должен превышать 40 лет и должны отсутствовать противопоказания к ЭКО. И должны быть показания к ЭКО. Каждая супружеская пара, которая соблюдает все эти условия, имеет право обратиться в областную комиссию по предоставлению бесплатной попытки ЭКО. Эта областная комиссия работает на базе Брестского областного родильного дома. И в Республике Беларусь для такой попытки предоставлено 3 центра. Это государственное учреждение РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, городской клинический роддом номер 2 в городе Минске и областной диагностический медико-генетический центр «Брак и семья» в городе Гомель. То есть вот эти 3 центра, которые выполняют бесплатную попытку ЭКО.
1: Ну а сколько пар в Брестской области с момента старта программы прошли процедуру бесплатного ЭКО, мы узнаем совсем скоро. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы прервемся на блок рекламы, погоду, музыкальный блок и вернемся в студию.
0: Полезный разговор. Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
8: Ночь скидок в «Аскона». С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
9: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
10: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Любовь побеждает всегда, я в этом убеждена, и меня никто никогда в этом не переубедит, друзья мои. Ну и, конечно же, хочется знать, что каждая семья в Беларуси начинается с той самой искренней и честной любви по отношению к друг другу. Мы продолжаем нашу беседу сегодня. В студии гость Лариса Денисова, врач-акушер-гинеколог, заведующая медико-генетической консультацией Брестского областного родильного дома. Лариса Георгиевна, ну что, расскажите нам и нашим радио слушателям, сколько пар в Брестской области с момента старта программы прошли процедуру бесплатного ЭКО и имеют ли на нее право иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в Беларуси?
2: Программа действует с 2021 года, и за этот период по сегодняшний день решение о участии в бесплатной попытке ЭКО получило более 1000 супружеских пар. Если быть точнее, это 1060 супружеских пар получили такую возможность. Конечно же, не все они, возможно, вступили в протокол ЭКО, потому что были такие случаи, что на стадии ожидания решения женщины беременели. Были такие случаи, когда женщине было рекомендовано похудеть, и когда она худела, беременность наступала сама. Поэтому в целом программа показала себя очень эффективно, и эффективность составила 38%. То есть 38 супружеских пар имеют детей.
1: Это очень хорошая статистика и большой положительный показатель работы в нашей стране и в нашем регионе специалистов высокого профиля, высокой квалификации. Мы с вами за эфиром затронули такую тему, что сейчас обращаются к вам не только женщины, а что и мужчины в том числе, думая о продолжении рода и рождении ребенка, тоже сталкиваются с какими-то вопросами.
2: Работая вот в комиссии и вообще наше специализированное учреждение медико-генетической консультации, где там есть и специалисты по бесплодию, по невынашиванию беременности, на сегодняшний день мы видим, что бесплодие – это не только женская проблема. Бесплодие – это и на сегодняшний день и мужская проблема. Увеличилось количество супружеских пар, где именно мужской фактор является бесплодием. Мужчины тоже имеют проблемы. И на сегодняшний день мы говорим, что 50 на 50 в супружеских парах причина бесплодия. То есть и мужчина, и женщина имеют какие-то проблемы. И в итоге они не могут иметь детей.
1: Лариса Георгиевна, подскажите, пожалуйста, вот все-таки зачастую, по вашему опыту профессиональному, приходят пары в более таком зрелом возрасте, либо те самые молодые, которым кажется, что все равно нужно перестраховаться. Вот какую грамотность в этом вопросе вы видите от жителей Брестской области?
2: К нам обращаются супружеские пары различного возраста, как и молодые, так и в возрасте. Есть пары, которые вот в течение года живут половой жизнью и не могут забеременеть. Молодые пары. Есть супружеские пары, у которых есть уже дети, но в течение 10 лет у них не получается родить второго ребеночка. Поэтому они тоже обращаются к нам с желанием иметь дальше детей. Также обращаются супружеские пары, которые, допустим, ближе к 40 годам создали семью. И, конечно, уже с возрастом есть кое-какие моменты, проблемы, которые тоже требуют лечения и обследования. Ну, в общем, разновозрастные пары.
1: Мне кажется, мой вопрос сейчас будет немного странно звучать. Генетику, медику, гинекологу. Согласны ли вы с тем, что доля психосоматики в том, что молодые пары, да и не только молодые, не могут стать родителями и в первый раз, и во второй раз, либо это исключительная физиология?
2: Конечно же, что психосоматика и вообще общее психологическое состояние очень влияет на, ну, скажем так, на здоровье в целом, не только там по причинам бесплодия. Да, бывает, что у женщины не получается сразу забеременеть, но они еще не обследованы, еще не получили как бы диагноз ни мужчина, ни женщина. И вот женщина себя накручивает, что она такая-сякая, что она не может забеременеть, что она во всем виновата. Но это все как бы перерастает в стресс, а стресс становится хроническим. А хронический стресс вызывает спазмы, нарушение кровообращения, и это еще усугубляет какие-то процессы. Поэтому наши рекомендации наших специалистов и моя личная – это всегда, если существует какое-то психологическое напряжение, если существует стресс, то необходимо уметь расслабиться, быть стрессоустойчивым. И на сегодняшний день в нашей стране тоже и в нашей области есть такая возможность. Вот, допустим, у нас хорошие психологи-специалисты располагаются в 5-й поликлинике, 5-й городской поликлинике, кабинет «За жизнь». И там специализированную оказывают помощь именно по таким вопросам.
1: Спасибо за важную информацию. Возможно, сейчас нас услышали те, кому это было необходимо, но люди об этом не знали. Вот такой полезный разговор у нас с вами продолжается. Мы прервемся на музыкальную композицию и вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на билвэб.бай или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Полезный разговор.
2: Ну что, друзья, финальный выход программы «Полезный разговор». Очень хочет надеяться, что действительно сегодня это время вы, наши уважаемые радиослушатели,

0: слушатели провели с пользой. Ну, в окончании программы, Лариса Георгиевна, я бы хотела у вас, конечно, поинтересоваться и для наших радиослушателей. Все-таки я уже планировать не стану это делать. А нас слушают и молодые радиослушатели, которые, возможно, только мечтают стать родителями здоровых детей и создать семью в нашей стране для того, чтобы поднимать демографию Беларуси. А почему бы и нет? Все-таки, Лариса Георгиевна, в чем следует разбираться и о чем помнить при планировании ребенка и ваши пожелания слушателям в день семьи, которые только мечтают держать на руках здорового малыша?
1: Я бы хотела всем напомнить, что именно здоровый ребенок – это источник счастья. А здоровые дети рождаются у здоровых родителей. И поэтому каждому человеку нужно вспоминать о своем здоровье не только, когда он планирует ребенка, а вообще, когда живет эту жизнь, еще молодой и еще как бы не задумываясь о будущем семьи. Я желаю всем здоровья, и о здоровье вы должны сами заботиться. Знать о правильном питании, о высыпании. Если возникают какие-то заболевания, вовремя их лечить. Заниматься любимым делом, чтобы приносило удовлетворение. Ибо когда вы довольны, когда вы занимаетесь тем, что любите, у вас повышается уровень гормонов счастья. Это все благоприятно влияет на ваш организм. Вам хочется дарить всем любовь, помогать людям. И поэтому я всем желаю найти свое место в этой жизни, заниматься любимым делом, быть счастливыми, и, следовательно, вы будете здоровыми. Ну, а у счастливых и здоровых родителей появляются счастливые и здоровые дети. Поэтому я желаю всем любви, радости, крепкого здоровья. Ну и пусть все в вашей жизни складывается самым наилучшим образом.
0: Спасибо огромное за такие искренние пожелания. Я вижу глаза своей собеседницы сейчас напротив, поэтому на 100% уверяю, что все эти пожелания были сказаны вам, уважаемые радиослушатели, от души. Давайте напомним еще о прямой телефонной линии, которая будет сегодня организована в нашем Брестском областном роддоме.
1: Да, будет организована прямая телефонная линия по вопросам репродуктивного здоровья, планирования семьи. По телефону 80-162-32-10-86 с 13 до 15 часов компетентный акушер-гинеколог ответит на все ваши вопросы.
0: Спасибо вам, Лариса Георгиевна, за полезный разговор, который состоялся сегодня. Пусть здоровых малышей в нашей стране рождается больше, а семейный союз между мужчиной и женщиной становится все крепче. С вами была Юля Майская. Прощаюсь с вами. Услышимся в эфирах.
2: Полезный разговор. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Свободная экономическая зона Брест формирует 20% объема выпускаемой промышленной продукции Брестской области. Более четверти экспорта, половину импортозамещающей продукции, 85% прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщил глава администрации СЭС Вадим Кравчук. В целом, результаты 2025 года закрепили положительные тенденции в работе резидентов. Выросли объемы промышленного производства и экспорта товаров. Средняя заработная плата по итогам года выросла на 15% и составила 2740 рублей. Значимым вкладом в социально-экономическое развитие региона стало создание новых рабочих мест. За год среднесписочная численность работников СЭС увеличилась на 300 человек и превысила 22,5 тысячи. При этом на модернизированные и вновь созданные производства было принято около 900 новых специалистов. Это говорит о том, что бизнес в свободной экономической зоне нацелен не только на текущую прибыль, но и на долгосрочную перспективу. Сегодня в Брестской краснознаменной пограничной группе имени Дзержинского организовали первый этап республиканского слета профильных военно-патриотических клубов и отрядов «Юная граница». Бороться за победу в отборочном туре собрались более 40 воспитанников. Всего участие в соревновании принимает 6 команд. Представители двух школ Бреста, трех Брестского района, а также военно-патриотического клуба «Сокол», который функционирует при пограничной группе. В составе по 7 человек, 5 мальчиков и 2 девочки в возрасте 14-16 лет. Открывает программу состязаний визитная карточка. Затем ребята демонстрируют навык строевой подготовки с исполнением военной песни. Далее конкурс «Следопыты». Юные патриоты должны определить следы нарушителей государственной границы. Также школьников ожидают проверка навыка стрельбы с пневматической винтовки, сборка-разборка оружия и теоретический тест на знание АК-74. Отдельным блоком идет викторина. В программе состязания юных контролеров. Эстафета с большой полосой препятствий на Кобринском укреплении Брестской крепости.
0: Новости.
1: Продолжаем. В Беларуси начинается выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минздрава. Работать пункты оформления и выдачи договоров будут по 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое направление можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Сегодня с 9 утра стартовала вступительная кампания для лиц, планирующих поступать в медицинские университеты нашей страны. Для оперативного информирования абитуриентов во всех регионах и Минске организована работа горячей линии. Контактные номера телефонов опубликованы на официальном сайте Минздрава. Во всех медицинских университетах завтра состоятся дни открытых дверей. И в завершение выпуска. Сезон охоты на косулю и оленя пятнистого открылся в Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе Белорусского общества охотников и рыболовов. Разрешена добыча самцов косули и селекционных животных любого пола и возраста. Охотиться разрешено круглосуточно из засады с подходом. Допускается использование нарезного охотничьего оружия, гладкоствольного с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, а также охотничьих луков и арбалетов. Для поиска животных можно использовать легальные собак, спаниелей, ретриверов, терьеров и такс, а также собак других пород, имеющих полевой диплом. Одновременно сегодня открывается сезон охоты на оленя пятнистого, который продлится до 31 декабря. В этот период разрешено изъятие животных любого пола и возраста. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 6-го форума медийного сообщества Беларуси и 22-го национального конкурса «Золотая литера». Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Сегодня эти знаковые для отечественной медиаиндустрии события являются площадкой принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета родной Беларуси. Убежден, что с опорой на лучшие опыты, новые технологические возможности, пониманием ценностей мира и национального единства вы сделаете все, чтобы наши смыслы и идеи звучали громко и убедительно, говорится в приветствии. Александр Лукашенко всем пожелал плодотворного общения, интересных дискуссий и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь оригинальных проектов. С 11 по 22 мая на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» проходит международная реставрационная миссия. Волонтеры из России приехали в Брест, чтобы принять участие в реставрации и консервации руинированной кирпичной кладки на объекте юго-западные казармы, фундаментах и цокольной части стен казарм 44-го стрелкового полка конца 19 века. Проект «Миссия Добро» в Бресте проходит 4-й год, а на территории Брестской крепости – второй раз. Белорусские и российские специалисты работают рядом, обсуждают технологические решения, сравнивают подходы, смотрят на старую кладку не как на подбор материалов, а как на документ эпохи. Здесь важно все. Характер шва, способ перевязки, состояние кирпича, логика разрушения, будущая устойчивость конструкции. Для работ используется и специальный раствор, приближенный по свойствам к тому, который применялся в 19 веке. В реставрации важна не только внешняя похожесть, но и современность материалов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси сегодня отмечают День семьи. У каждой из них своя неповторимая история. Например, брещане Дмитрий и Ольга Сарамут через 60 лет после свадьбы вновь обменялись кольцами. Их богатство – две дочери, четверо внуков и шестеро правнуков. Дмитрий и Ольга поженились 23 апреля 1966 года. Профессиональный путь простого механика сложился блестяще. Мужчина работал в народном контроле, руководил отделом транспорта в Брестском обкоме партии. Позже возглавил Брестский Госпроматомнадзор, где четверть века обеспечивал безопасность промышленных предприятий. Его жена посвятила жизнь преподаванию географии в средней школе номер 22 Бреста. На юбилей совместной жизни родные приготовили для пары сюрприз. Домой к бриллиантовым молодоженам приехала работница ЗАГСа. Как и 60 лет назад, они заново обменялись кольцами и расписались. Все прошло в окружении родных, а роспись отметили за семейным столом. И в завершение новости партнеров. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА-1 780-31-31. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Александр Стэн только что на волнах радио Брест, композиция «Фая» о настоящем огне, ну только в отношениях в этой музыкальной композиции. Ну а мы вместе с вами встречаем огонь на улице, да, самая настоящая весна, роскошная, красивая, солнечная. Здорово, отлично, классная погода для пятницы, для хорошего настроения. 15 мая на нашем календаре, на нашем огромном календаре. Мы, знаете ли, двумя руками перелистываем эти страницы. Ну а там вписаны все самые главные события сегодняшнего дня, о которых, кстати, поговорим уже совсем скоро. А пока 12.08 на наших студийных. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Так, ну что, как эта неделя? Под каким девизом проходит ваша неделя? Завершающий этап, так сказать. И вот уже глядишь, и там вот впереди вот эта вот финишная черта, лента, которую мы грудью прорвем для того, чтобы уже ворваться в выходные дни. Вместе с вами до 15.00. Сегодня с немного севшим голосом буду я. Меня зовут Женя Филинович. Огромный тебе привет. Ну и в эту секунду напоминаю тебе наши источники связи. Это, безусловно, наш Вайбер. 399-2011. СМС-портал 9900. А также группа ВК, Инстаграм. Нас также можно легко найти и в ТикТоке. В общем, заходи, смотри, лайкай, подписывайся и оставляй свои комментарии. И самые теплые слова. Другие нам не нужны. Только теплые слова в рамках этой теплой, уже по-настоящему яркой и солнечной весны. А вместе с вами сегодня, ну, не только я, но и, конечно же, много еще исполнителей, групп, любимых песен. Это все ожидает, безусловно, тебя впереди. Поэтому будь вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by и скачивай мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь», чтобы мы были где-то неподалеку.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Астона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: вернулась Адель, но не только в эфир. Адель вернулась и в студию звукозаписи, и работает над новыми песнями, и включает саундтрек и фильмом. Ну, в общем, да, нужно сказать, что работа продолжается. Вообще, недавно Адель заявила, что мне 36, и я стала старой и сварливой. Но мы-то верим, что это абсолютно точно не так. И вместе с вами продолжаем этот день. А сегодня день невероятный. Сегодня 15-й майский, роскошный пятничный день. И Международный день семьи отмечается сегодня, а также День климата. Праздник калейдоскопов, а также День исчезающих видов животных. Международный день осведомленности, ну, включает в себя огромное количество информации наверняка. В Колумбии, например, сегодня отмечается еще и День учителя. В Индии День деревьев. А в Южной Корее, кстати, тоже День учителя отмечается. Хороший праздник, я бы даже сказал, по-настоящему весенний спортивный день на велосипеде на работу. Ну и праздник, подходящий под пятничное настроение, день пиццерийной вечеринки. Так, что еще, чем еще ознаменована именно эта дата? Ну, например, американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой в 1930 году. Через 10 лет только после этого события в Америке впервые в продаже появились нейлоновые чулки. А, кроме того, 15 мая отмечается День лакоманьяка. Что это такое? Это женщины, увлекающиеся коллекционированием лака для ногтей. Есть среди ваших знакомых такие? Вот такие вот события этого дня, именно 15 день мая, отмечаются. Пишите также и вы о своих событиях, что случилось в вашей жизни. Ну, например, в 28-м году, 15 мая, впервые на киноэкраны вышел анимационный мультфильм с Микки Маусом. Ну, его до этого вообще звали тогда не мышонок Микки Мауса, а мышонок Морти. Ну, такая вот забавная информация. Но, тем не менее, если в вашей жизни есть не менее классные какие-то истории, даже не касающиеся сегодняшней даты, просто пишите. 12 часов 23 минуты. В эту секундочку можно вспомнить о каком-то событии и отправить к нам его на номер нашего вайбера 399-2011. В середине часа поговорим о погоде.
1: Радио Брест.

0: Ну, действительно, сразу на душе теплее становится, когда тебя кто-то угощает. Возможно, даже незнакомый тебе человек, когда, вы знаете, заходите в заведение и увидели тот самый подвешенный кофе. Ну, вообще, капучино — популярный кофейный напиток, сочетающий эспрессо, молоко и пенку молочную. Полезен для бодрости, содержит кальций, но из-за калорийности и кофеина рекомендуется употреблять не более 2-3 чашек в день, и желательно после еды, чтобы избежать еще и раздражения желудка и избытка сахара в вашем драгоценном организме. Ну, а для того, чтобы ваш драгоценный организм испытывал только самые положительные флюиды, да, мы возьмем сейчас и расскажем вам о погоде на сегодняшний день. Вот такие вот правила, поэтому будьте вместе с нами для того, чтобы оставаться в курсе и для того, чтобы ничего не пропустить. Да, о погоде прямо сейчас.
1: Погода.
0: Итак, по информации Брест-Облгидромета, на Брещине сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 18-20, в Пинске от 20 до 22 градусов. Город Брест встречает сегодня также теплую погоду, а ожидается в городе от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Лана Дель Рей на волнах радио Брест давно закрепилась в статусе большой поп-звезды, да, но последние годы ее жизнь изменилась настолько, что певица вновь заговорили, а все дело в том, что осенью 24 года вышла она замуж, да, ну и вот красоточкой была на свадьбе вместе со своим избранником, зовут его Джереми Дюфрен, ну и в этом случае, хоть может быть немного с опозданием, но все-таки поздравляем с днем свадьбы. Ну, а вообще, вы знаете, вот мужчины, оказывается, утверждают специалисты, которые помогают по каким-то домашним делам, они отношения делают счастливее. Это показало исследование. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности делятся поровну, женщины чувствуют себя комфортнее, даже как-то эмоционально ближе к партнеру. Если же вся бытовуха сваливается на одного человека, отношения постепенно начинают проседать. Главный вывод какой? Мужчина, который умеет пользоваться стиралкой, ну, никаким, как не так, как каким-то древним артефактом. Уже самый настоящий зеленый флаг. Я думаю, что многие с этим согласятся. 12 часов 38 минут. Здесь только музыка, сигнализирующая нам о том, что хорошее настроение, оно где-то неподалеку, оно буквально витает в воздухе. Но какие музыка на волнах радио Брест, которая способствует этому? Дорогие друзья, ну что, продолжаем. Мы вместе с вами сегодня до 15.00. Меня зовут Женя Филинович. Вам хорошего продолжения этого дня.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505. Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

совместная композиция Кэлвин Харрис и Рэган Бадмен на волнах радио Брест в этот момент. 12 часов и 52 минуты. Ну и взглянув на часы, да, мы обращаем внимание, кстати, на то, что до обеденного перерыва остается все меньше и меньше времени. Ну а чему будет посвящен уже обеденный перерыв, это уже дело каждого. Возможно, кто-то вообще любит отдыхать настолько, что поспит. Да, кого-то будет посвящен обеденный перерыв звонкам близким. Может быть, вы сможете даже пообедать, кто знает. Ну или посвятите этот день либо работе, ну либо каким-то мобильным играм. Кстати, Nokia, ну все еще помнят этот бренд. Если нет, когда-то были такие очень популярные мобильные телефоны. Так вот, Nokia 11.2.0 совсем признали самым продаваемым телефоном в истории. Ну и сколько, вы думаете, штук было продано? Давайте так, 250 миллионов штук. Легендарный кнопочный телефон, без камеры, без интернета. Обошел вообще всех. Моторолу, Sony, даже айфоны обошел. Ну, а пока конкуренты продавали устройства по $400, Nokia за сотку покупали везде буквально. В одной только Африке в 2011 году работало около 50 миллионов таких телефонов. Появился на рынке в конце 2003-го. Ну и предназначалось исключительно для новых, быстрорастущих рынков. Нужно отметить, что Nokia 11.2.0 стал миллиардным проданным телефоном Nokia. Ну, именно эта модель, в принципе. В общем, самая настоящая легенда. Да, по-другому не назовешь. 12 часов 54 минуты. Мы продолжаем вместе с вами. Испытывая только самые положительные вибрации. Да, ну и, конечно же, исследовать этот день на предмет хорошего настроения. Только хорошая музыка на волнах радио Брест далее в продолжении этого часа. А мы с тобой услышимся уже в рамках часа следующего. Привет и поздравления будем твои зачитывать, которые ты отправляешь к нам на номер Вайбера 39920. 011.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся сегодня утром. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. «Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Уверен, знаете, что у нас в Беларуси живут мирно 25 конфессий. И откровенно скажу, мы гордимся этим межконфессиональным миром», – подчеркнул белорусский лидер. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено. Александр Лукашенко отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания. Визит в Беларусь Франклина Грэма проходит с 14 по 18 мая. В его рамках предусмотрено участие в ряде мероприятий.
0: Новости.
1: Продолжаем. Выпуск импортозамещающей продукции для свободной экономической зоны Брест является важнейшим приоритетом. Об этом сообщил глава администрации СЭС Вадим Кравчук. В этом отношении стратегия развития до 2030 года опирается на имеющиеся наработки в развитии действующих инвестпроектов. Так, в прошлом году 29 резидентов СЭС осуществили выпуск импортозамещающей продукции, включенной в 54 товарные группы. По сравнению с 2024-м производство такой продукции выросло на 7,5%, до 536 миллионов долларов. Одновременно предприятия активно наращивают долю наукоемких и высокотехнологичных производств. За 2025 год они выпустили в два раза больше инновационной продукции, увеличив ее объем с 450 до 908 миллионов рублей. В настоящее время инновационную продукцию на территории СЭС выпускает 31 предприятие. Ее доля в общем объеме достигла 18,2%. Рост составил 8,5%. И в завершение новости партнеров. Мы открылись. Самая уютная оптика «Паноптика» теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Ждем вас в Брест, бульвар Космонавтов, 116. «Паноптика» – скорее за покупками. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА-1-780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. По западу кратковременные дожди. Днем облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9 тепла, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 17-19.

0: Наш пятничный день продолжается. 13 часов и 7 минут и 15 число на календаре. Ну что, пятница, она, безусловно, может быть разной для каждого. Для кого-то это финальный рабочий день, для кого-то это всего лишь один из рабочих дней. Да, такое тоже бывает, такое тоже может быть. Но как бы там ни было, давайте признаемся откровенно себе, что пятница, она, наоборот, каким-то образом даже провоцирует нас на отдых. Вот кажется, что завтра уже суббота, потом воскресенье, и хочется в эту пятницу вместить максимум какого-то отдыха, заслуженного отдыха после напряженной рабочей недели. Ну а с чем пятница ассоциируется у вас, можно написать там на номер Вайбера 399-2011 и там же оставить сообщение либо какому-то знакомому вашему, с которым вы вместе работаете, ну то есть коллеги по работе, может быть, вашим любимым людям, которые сейчас ждут вас дома, ну или всему миру целиком. Такие приветы здесь тоже приветствуются на волнах Радио Брест, озвучены будут мной на протяжении этого часа. С 13 до 14.00 час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест, и мы начинаем озвучивать ваши сообщения, все то, что прилетит к нам сюда, ну и, конечно же, все то, чего вы так долго ждали. Так, передайте привет моей мамуленьке, желаю ей прекрасного настроения. Это было от абонента, чей номер заканчивается на цифры 1110. Так, и еще есть сообщение, которое уже также успело нам прилететь. Здравствуйте, всем добра и теплой весны. Передаю привет супругу Михаилу. Люблю и жду. Вот, люблю и жду. Это было от Валентины, прилетело к нам на номер нашего вайбера 399-2011. В общем, как вы понимаете, старт дан, настроение хорошее, пятница продолжается, поэтому присылайте и вы свои самые добрые слова. Будем все озвучивать в прямом радио Брест-эфире. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15.00 рядом с вами.
1: Наши треки.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Ночь скидок Воскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом. Но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
8: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжаем час приветов и поздравлений. И сообщение есть от Марго, которая прилетела к нам на номер Вайбера. Хочу поздравить с годовщиной свадьбы своих близких друзей Анастасию и Павла Осиповых. Желаю всегда хранить верность и до самой глубокой старости нежно-нежно любить друг друга. Ваш свидетельница. Вот такие вот сообщения к нам прилетают, да. И особенно приятно, что вы не забываете, кстати, про молодых. Так, хочу передать привет своим близким и родным, особенно любимой бабуле, Лене, тете Татьяне и любимой маме Марине. Это было от Никитоса. Так, что еще есть из непрочитанных сообщений, которые, кстати, прилетают к нам на номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900. Передаю огромный привет нашей коллеге Наташке из города Жидковичи. Пожелаем всего самого наилучшего, никогда не унывать и радовать всех своей улыбкой. Но, слушайте, от улыбки, мне кажется, сегодняшний день действительно становится ярким, самым настоящим таким весенним днем. Ну, а усиливает настроение, безусловно, пятница. Да, ощущение того, что вот он финал, вот совсем скоро случится, и мы вместе с вами отправимся отдыхать. Так, отдыхай вместе с нами, в том числе и в выходные дни. И, конечно же, не забывай о том, что мы вместе с тобой на волнах 104.8 в Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. А также, находясь дома, просто скажи: «Алиса, включи Радио Брест», и мы также будем где-то недалеко от тебя.

0: продолжаем загадывать желания, слушать музыку и оставаться вместе с нами. О погоде. Далее информация.
1: Погода.
0: Итак, сегодня на Брещине синоптики обещают переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, в Барановичах сегодня 18-20, в Пинске от 20 до 22 градусов, в Бресте 21-23. Что касается ближайших суток, на Брещине ночью ожидается переменная облачность, по западу кратковременные дожди, днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди на большей части территории и в отдельных районах даже грозы. Ветер юго-восточный. Точная 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 6-8, днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте этой ночью 7-9, днем 17-19 выше 0.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бесед». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Продолжаем вместе с вами озвучивать ваши приветы и поздравления. Самые добрые слова, слова приветствия, пожелания приятного аппетита или просто отдельный привет всем тем, кто в рамках сегодняшней пятницы уже отдыхает. Так, сообщение прилетело к нам от Александра Валерьевича. Девчули, улыбнитесь, на улице весна, всем хорошего настроения и позитива. А, передает еще Александр привет всем коллегам по работе и всем тем, кто его знает. Все, кто знает Александра Валерьевича, всем привет. Так, хочу поздравить своего сына Алексея с днем рождения. Желаю позитива, добра и любви. Ты самый лучший сын, люблю тебя, мама Лена. Так, здесь тоже прочитали. Давайте посмотрим, что еще есть из непрочитанного. Средняя школа номер 15 города Бреста. Привет, передает Кирилл. Здравствуйте, поздравьте. Хочу поздравить с днем рождения своего Андрюшу. Пусть сбудется все, чего желает твоя душа. А я просто буду рядом. Твоя Кэт. Так, и еще есть привет от бухгалтерии. Так, а кому привет? А привет, давайте узнаем, кому этот был привет от Елены. А это было Олегу привет. Олегу привет от бухгалтерии. Все прочитали. Видите, ничего сложного. Самое главное, чтобы от души. Поэтому пишите свои сообщения, отправляйте их, и мы будем здесь их озвучивать. Наш номер вайбера 399-2011, смс-портал 9900. Все обязательно успеем прочитать. Даже не сомневайтесь. Передаю привет моей мамулечке, желаю ей прекрасного настроения. Так, что-нибудь, ну, Зиверт у нас уже звучало не так давно, но в рамках следующего часа обязательно сделаем. Пока, а пока не менее приятная музыка на волнах Радио Брест. Будьте с нами. Давай.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

Здравствуйте, Радио Брест, пишет нам Катюша. Хочу пожелать крепкого здоровья, терпения, настойчивости в достижении намеченных целей нашей дружной команде. Там аббревиатура ФККТ. Катя пишет: девочки, вы лучшие, у нас обязательно все получится, впереди выходные. Так, ну а мы, безусловно, каждому из вас напоминаем о том, что в рамках этого часа приветов и поздравлений мы озвучивали ваши приветы и поздравления, а вот в рамках следующего часа приветов и поздравлений, это уже с 18 до 19.00, будет еще одна возможность оприветить своих самых любимых, дорогих коллег, ну или, возможно, дорогих вашему сердцу людей. Поэтому можно присылать, все будет с 18 до 19.00 в вечерний час приветов и поздравлений. Ну а пока давайте продолжать вместе с вами. 13 часов 55 минут. Джеймс Блант далее в музыкальном эфире для вашего хорошего настроения. И пускай действительно в эту пятницу все будет хорошо.

0: радио Брест.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу, передает Белта. Передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники, сказал белорусский лидер Франклину Грэму. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом президент Беларуси также заявил на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий.
2: Знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Новости.
1: К другим новостям. 6 зубров из Беловежской пущи доставили в Башкортостан, сообщили Белта в национальном парке. Животных из Беловежской пущи транспортировали в природный парк Мурадымовское ущелье в Кугарчинском районе. Как отметили специалисты, почти 3000 километров и трое суток в пути животные преодолели благополучно. Все зубры добрались живыми и здоровыми. Выпуск произошел штатно, хоть мы и волновались, особенно за выпуск самца, сообщили в природном парке. Краснокнижных животных отбирали специально для Башкортостана. Это взрослый самец и 5 самок, 2 из которых вскоре должны дать потомство. Проект по восстановлению популяции в Башкортостане сейчас набирает силу. И последнее. В Брестском областном краеведческом музее через час откроют выставку «Город древний, город славный». В рамках экспозиции из коллекции «Белкат» проекта будет представлено более 150 уникальных почтовых открыток первой трети 20 века. Посетители смогут узнать об облике Бреста и его жителей в разные исторические эпохи, а также исследовать географию переписки брещан. Выставка будет открыта до 15 июня. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Радио Брест, ночные фонари, но, знаете ли, песня особенно для жителей города Бреста, ведь каждый знает, что вот эти вот ночные фонари, ну, на части улицы Советской зажигаются вручную. Да, ну это, безусловно, является нашей одной из главных достопримечательностей. Улица Советская, центральной части города. Ну, там, конечно, время зажжения зависит от многих факторов, от захода солнца и сезона. Но, как правило, летом огни зажигают около 21-21.30, зимой около 17.00. Ну и за все это ответственный, конечно же, наш фонарщик Виктор Петрович, который каждый день зажигает их, каждое утро гасит те самые ночные фонари. Да, можешь подержаться за пуговицу, можно загадать желание. Ну и, конечно же, нужно оставаться вместе с нами. 104.8 FM в городе Брест, наш сайт radiobrestfm.by, а также мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ну, мы, кстати, вот тут вот ведем обратный отчет до начала сезона отпусков, до начала летнего сезона. Остается 16 дней, да, и уже совсем скоро самая настоящая летняя пора ворвется, в том числе и в открытые окна ваших кабинетов, ну, а кому-то, возможно, в открытые окна ваших домов. Кто-то планирует отдых, кто-то планирует ничего не делать, поездки на дачу. В общем, отпуск – это время, когда все должно идти по плану, и мы постоянно должны чувствовать себя как-то расслабленно. Вот, кстати, вероятно, такого мнения придерживался и турист из Германии, который отдыхал на греческом острове Кос. Мужчина отсудил у отеля почти 1000 евро, поскольку ему и членам его семьи не удавалось полежать на шезлонге. Немец заплатил за отдых супругой, двумя детьми, более 7000 евро. По его собственным словам, он каждое утро вставал как можно раньше, чтобы найти хотя бы одну лежанку. Ну, к несчастью, абсолютно все шезлонги были заняты. Сперва мужчина вел переговоры с сотрудниками отеля, туроператором. Затем, когда терпения совсем не осталось, пришлось подать заявление в суд. Заявлением турист сообщил, что никто из персонала не пошел ему навстречу, и в результате суд постановил, что отель не обязан предоставлять шезлонги по запросу недовольных клиентов. При этом судья отметил, что в данной ситуации немецкий туроператор должен был связаться с владельцем отеля, чтобы те понимали, какое количество шезлонгов им необходимо иметь в своем запасе. Но компенсацию человек получил. 986 евро все-таки вернулись. Такой, знаете ли, кэшбэк от отдыха где-то там в Греции. В общем, отдыхайте правильно, отдыхайте вместе с нами. Ну и, конечно, под хорошую музыку. На волнах Радио Брест отдых получится на все 104,8%. Дюк Дюмон, далее подтверждение моих слов на волнах для вашего отличного настроения.

0: Погода.
1: Итак, что же нам обещают синоптики на ближайшие сутки? На Брещине ночью ожидается переменная облачность, по западу кратковременные дожди, днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах даже грозы, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью от 6 до 8, днем 17-19 градусов, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью также 7-9, днем от 17 до 19 с плюсом.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Вообще, девчонкам нужно сказать спасибо за то, что украшают нашу жизнь с собой, делают это каждый день, да, ну и своей красотой делают все происходящее в нашей жизни еще более привлекательным. Девочки, большое вам за это спасибо. Ну, а наш эфир продолжается. Еще одна красотка в эфире — Кэти Перри в каждом из радиоприемников.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Грядущие выходные окажутся для тебя по-настоящему весенними и безоблачными. Да, именно такого настроения, именно такой погоды желаю я тебе на протяжении следующих 2 дней. Оставайся также вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте. Ну, а находясь дома, просто скажи: «Алиса, включи радио Бреста», мы будем дарить тебе только самое хорошее настроение. На этом все. Прощаюсь с тобой до понедельника. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Президент Беларуси отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания. Глава государства рассказал, что убедился в этом и став президентом.
3: У меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. Ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. Я бывал у них дома. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. У нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди, поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. Руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. У меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Депутатский корпус региона проголосовал сегодня за освобождение от должности председателя Брестского областного совета депутатов Игоря Брилевича. По информации пресс-службы Брестского облисполкома, Игорь Брилевич с 20 мая будет работать в должности заместителя председателя Совета Республики. Ранее он был избран на данную должность в ходе тайного голосования. Первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий выступил с напутственным словом от имени исполнительной власти. Игорь Брилевич глубоко погружается во все вопросы и проблемы людей. Под его руководством областным советом депутатов были приняты важные решения, касающиеся разных аспектов развития региона. И последнее. В Бресте на гарнизонном кладбище сегодня открыли обновленный памятник ветерану Великой Отечественной войны легендарному пограничнику Варламу Кублашвили, передает Белта. Брестские пограничники постоянно ухаживают за могилой ветерана. При реконструкции памятника были установлены новые надгробия и гранитная плита, на которых отражена сопричастность старшего прапорщика Варлама Кублашвили к органам пограничной службы Беларуси. Церемонию на гарнизонном кладбище приурочили к 103-й годовщине со дня рождения Варлама Кублашвили. Он был почетным гражданином Бреста, почетным пограничником Беларуси. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью. Ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сторонних отношений и выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-30 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский встретился сегодня с чемпионками-спортсменками волейбольного клуба «Прибужье». Не так давно команда продемонстрировала блестящую игру. В напряженном матче обыграла «Коммунальник Могилев» со счетом 3-0 и заслуженно заняла третье место в чемпионате Республики Беларусь. Глава города тепло поздравил волейболисток с достойным результатом, отметив их сплоченность и волю к победе, пожелал новых ярких достижений и триумфов на площадке. В знак благодарности и уважение спортсменки вручили Сергею Лободинскому памятные подарки – официальный мяч текущего сезона и медаль, завоеванную в этом году.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. В Лунинце в предстоящие выходные пройдет Кубок страны по мотоболу. В спортивных соревнованиях по мотоболу в центре города на мотодроме сразятся 12 команд, сообщает Лунинецкий райисполком. И последнее. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста напоминает, что с прошлого года снято ограничение на повторное применение имущественного налогового вычета при уплате подоходного налога для родителей, усыновителей, удочерителей, членов многодетной семьи, осуществляющих строительство или приобретение одноквартирного жилого дома или квартиры с привлечением льготного кредита или одноразовой субсидии на строительство, либо приобретение жилых помещений, полученных в порядке, установленном законодательством. Вычет применяется в сумме расходов, понесенных такими лицами в отношении второй квартиры или жилого дома, независимо от даты заключения договоров строительства либо купли-продажи жилых помещений, полного или частичного применения имущественного налогового вычета в отношении других жилых помещений. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью. Ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.09 на наших эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшее время я буду вместе с вами, узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, кстати, расскажу о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Также сегодня в 17.20 уступаю микрофон Антону Кравченко. Ну и всего-всего-всего интересного много вам расскажу. Без хорошей музыки мы тоже не останемся совсем скоро. Это будут Карина Ерофеева, музыкальная композиция «Кропка», Робин Шульц, акцент «Pumped Up». Ну и прямо сейчас Коля Фанк и Тин-Тин, «Крылатые качели» на наших волнах. Присоединяемся.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. Внимание, фейк, мошенники от имени так называемой «дорожной полиции» Беларуси начали отправлять автовладельцам фейковое оповещение о якобы неоплаченных штрафах. Мол, сегодня последний день. Это фейк от начала и до конца. Ну, во-первых, никакой дорожной полиции в Беларуси просто не существует. Уже на этом можно закрывать сообщения и не тратить время. Во-вторых, внизу таких рассылок стоит ссылка МВД нижнее подчеркивание ПЛ. При этом к белорусскому МВД она не имеет вообще никакого отношения и ведет, естественно, на мошеннический ресурс. Кроме того, ГАИ не рассылает ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы. Запомните, штраф можно оплатить только через ЕРИП, банк или почту. Ни в коем случае не переходите по левым ссылкам, тем более с иностранными доменами, и никогда не вводите данные карты на сомнительных сайтах. Один клик, и можно остаться без денег, аккаунтов, слить свои личные данные мошенникам, заодно поймать вредоносную программу на устройство. Если подозреваете, что можете стать жертвой кибермошенников, незамедлительно сообщите об этом в милицию. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. По западу кратковременные дожди. Днем облачная с прояснениями погода, а кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный. Ночью 3-8 метров в секунду, днем 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 17-19.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест», Янки Купалы 110, район троллейбусного депо, телефон МТС 251. 1-0-5-0-5. 251-0-5-0-5.
7: Зачем из дома вышли?
8: Не тратьте время!
9: Зачем эти сложности?
10: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: 16:51 на эфирных, и под занавес этого часа, кстати, есть у нас, во-первых, ну и новость, ну а перед ней, я совершенно запамятовал, есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента. В 16:42 наш корреспондент по имени Артем предупредил вот на чем нас. ДТП на Каменецком кольце, съезд на лейтенанта Рябцева. Спасибо большое, всем остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Вот людям, ну, а мы же, собственно, переходим к той самой «ну и новости». Людям, которые не представляют свое утро без чашки кофе, предложили попробовать нечто новенькое и альтернативное. Что же это? Компания Insomnia Cakes из США выпустила 3 новых вида печенья. Это лакомство со вкусом диких ягод, со вкусом вишни с лаймом и со вкусом кофе со сливками. Но самое интересное, что каждое печенье уже само по себе содержит кофеин. То есть можно начать утро не с глотка бодрящего напитка, а угоститься кое-чем сладеньким, да еще и способным прогнать сонливость. В Insomnia Cookies заявили, что их десерты содержат лишь небольшое количество кофеина. Как утверждается, именно ровно столько, чтобы все шло, как они говорят, своим чередом. И это хорошая новость для людей, слишком чувствительных к кофеину. Ведь если им нельзя пить кофе, то вот съесть необычное печенье вполне позволяется. Ну что, взбодрились, движемся далее. Паскаль и Like Rose Lost in the Sun прямо сейчас на

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Гродно вручили сегодня награды и дипломы победителям и лауреатам 22-го национального конкурса «Золотая литера», передает Белта. Церемония награждения проходит в рамках 6-го форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня. Смыслы или белый шум». На конкурс было подано рекордное количество работ – 486, от республиканских СМИ – 95, региональных – 352, ведомственных – 39. Награды в 27 номинациях получили 75 лауреатов и победителей. В средней школе номер 11 Бреста проходит сегодня второй этап 11-го молодежного форума «Педагогический фест». Главные цели форума – поддержка молодых педагогов, обмен инновационными идеями, создание пространства для профессионального общения и роста. В программе конкурс «Профессиональный старт молодого педагога» и мастер-классы от опытных наставников. Завтра в телеграм-канале Брестской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки пройдет закрытое интернет-голосование, по итогам которого определят победителя.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Республиканская информационно-пропагандистская акция «МЧС. Безопасные каникулы» стартовала сегодня в Беларуси. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. По 31 августа спасатели, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, представители освода, Белорусского добровольного пожарного общества объединят усилия, чтобы напомнить, лето – время свободы и приключений, но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. А в Брестском театре кукол юным брещанам представляют свое творчество Минский областной театр кукол «Батлейка». Маленькие зрители погрузились в поучительный спектакль «Приключения в стране электричества», который в доступной игровой форме рассказывает детям о том, какую роль играет электроэнергия в нашей жизни и почему неосторожность в обращении с бытовыми приборами может быть опасной. Дети стали участниками масштабной обучающей программы от филиала Госэнергонадзора по Брестской области. Новости компаний. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1-780-31-31. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. «Паноптика» – ваш правильный выбор. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 17.11, вот мы с вами уже и в новом часе. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день, а вместе с ним и рабочую неделю. Если движетесь по направлению к дому, то обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно же, сообщайте нам о факторах, которые затрудняют движение по дороге. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. В этом часе расскажу, как лучше всего провести выходные с точки зрения гороскопа. А вот уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете о том, что Mazda объявила о возвращении на рынок своего самого маленького кроссовера, а также что эксперты советуют проверить в машине перед летним сезоном. Об этом более подробно вместе с Антоном Кравченко уже совсем скоро. А что же у нас в музыкальном эфире совсем скоро? Это будет Pitbull и Neo и «Give me everything tonight». Пораньше Делани и Пакани, I don't know. А вот Дэвид Гетта, Терри Свимстоун и I Gone, Gone, Gone. Буквально через композицию рекламу уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Mazda объявила о возвращении на рынок своего самого маленького кроссовера. И эксперты дали советы, что стоит проверить в машине перед летним сезоном. Компания Mazda официально объявила, что самый маленький кроссовер марки CX-3 получит второе поколение. Премьера намечена на 2027 год. Модель исчезла с рынков Европы и США еще в начале десятилетия, уступив место более крупному CX-30. Но в Азии и Австралии спрос сохранился, и теперь японцы готовят обновленную версию. Сборку наладят на заводе в Таиланде. Под капотом будет как минимум мягкий гибрид, а возможно и полноценная гибридная установка. А вот полностью электрической версии, скорее всего, не будет. Приближается летний сезон, и это повод проверить два важных узла в вашей машине. Первый – радиатор охлаждения двигателя. За зиму и весну он забился пылью, пухом и дорожной копотью. Промойте его аккуратно, без высокого давления, иначе можно погнуть соты. Второй – конденсатор кондиционера. Он стоит рядом с радиатором и страдает от того же мусора. Чистый кондиционер – это быстрый холод в салоне и долгая жизнь компрессора. Как объясняют специалисты, с потеплением система охлаждения переходит из режима поддержания рабочей температуры в режим интенсивного теплоотвода. Почему это важно? В жару реакция водителя замедляется, как после алкоголя, а усталость наступает в 5 раз быстрее. Рабочий кондиционер – это не комфорт, это безопасность. 15 минут профилактики, и вы в норме, даже когда за бортом плюс 30. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. По западу кратковременные дожди. Днем облачная с прояснениями погода, а кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный. Ночью 3-8 метров в секунду, днем 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 17-19.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Чего так напрягаемся?
6: Зачем тратить столько времени?
7: Зачем куда-то ехать?
8: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
11: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
12: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
13: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
14: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
13: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
15: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: альфа-банк.бай.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Выходные дни 16-17 мая принесут очень много нового, изменений и свежих идей. Будьте внимательны к деталям и новым знакомствам. Не бойтесь проявлять инициативу и действовать решительно. Звезды советуют провести субботу активно, заняться спортом или отправиться на прогулку. А вот в воскресенье лучше посвятить отдыху, семье и уютному домашнему вечеру. Финансовая удача придет к тем, кто проявит терпение и будет рассудителен в принятии решений. А вот теперь поехали по каждому знаку зодиака. Итак, овны, ваша энергия будет зашкаливать, появятся новые идеи и планы. Используйте субботу для решения важных вопросов, связанных с карьерой или бизнесом. В воскресенье атмосфера изменится, и вы почувствуете потребность отдохнуть от суеты повседневной жизни. Отложите дела на потом и уделите внимание своему здоровью. Тельцы. Наступающие выходные принесут очень много изменений в вашу жизнь. У вас появится шанс познакомиться с интересными людьми, среди которых окажутся полезные контакты. Главное, прислушивайтесь к своей интуиции и доверяйте ей. Важно принять верное решение сейчас, чтобы избежать проблем в будущем. Близнецы. В это время, а именно выходные, благоприятствуют вашим творческим начинаниям. Вас ждет вдохновение, благодаря которому удастся создать нечто особенное. Поделитесь своими талантами с окружающими, проявив смелость и решительность. Не бойтесь рисковать и экспериментировать. Раки, вас ожидает период гармонии и спокойствия в этот уикенд. Эмоциональное состояние стабилизируется, настроение улучшится. Проводите больше времени с близкими людьми. Наслаждайтесь обществом друзей и родственников. Но будьте осторожны, возможны незначительные проблемы со здоровьем. Львы, эта пара дней ближайших наполнена энергией и позитивом. Вы будете полны энтузиазма и готовы действовать решительно. Однако постарайтесь избегать конфликтов и напряженных ситуаций. Будьте терпимы к окружающим, проявляйте мудрость и спокойствие. Девы, на горизонте замаячат важные события, касающиеся вашего профессионального роста, и это несмотря на выходные. Откроются перспективы повышения зарплаты или продвижения по службе. Примите эти возможности с открытым сердцем и готовностью двигаться вперед. Возможно, стоит пересмотреть некоторые жизненные приоритеты. Вот такой гороскоп для знаков зодиака первой половины. А остальные услышат предсказания на грядущий уикенд буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, пара музыкальных композиций и рекламный блок пролетели практически незаметно, и вот уже у нас на очереди вторая половина гороскопа на выходные. Весы. Для весов наступают дни, когда нужно уделить особое внимание своим эмоциям. Внутри вас происходит очень много изменений, которые требуют осознания и понимания. Старайтесь найти гармонию внутри себя. Позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии. Если чувствуете усталость, отдохните и восстановите силы. Скорпионы на этих выходных получат мощный заряд энергии и бодрости духа. Период будет богат новыми знакомствами и яркими впечатлениями. Появятся шансы укрепить отношения с любимыми людьми. Любые попытки перемен принесут успех и удовлетворение. Стрельцы, вашему знаку предстоит немного замедлить темп жизни. Нужно остановиться и оценить результаты предыдущих усилий. Настало время передохнуть, набраться сил для новых свершений. Дайте себе отдых и расслабьтесь. Козероги. Вы получите уникальную возможность разобраться в личных отношениях. Это позволит вам лучше понять себя и окружающих. В результате ваше внутреннее равновесие укрепится, появится ясность относительно дальнейших шагов. Все усилия будут вознаграждены сполна. Водолеям предстоят интересные встречи и увлекательные путешествия. Возьмите инициативу в свои руки и активно двигайтесь навстречу новым впечатлениям. Фортуна улыбнется тем, кто действует смело и уверенно. Ну и, наконец, рыбы. В эти выходные будьте внимательны к своему здоровью и самочувствию. Ожидайте приятных сюрпризов, неожиданных подарков от судьбы. Впереди много интересного и захватывающего. Главное – верить в собственные силы и идти вперед. Вот такой прекрасный гороскоп. Желаю, чтобы этот уикенд принес всем только самые лучшие эмоции, самые положительные явления. Ну и просто, чтобы вы прекрасно, замечательным образом отдохнули, набрали сил для следующей рабочей недели. Ну так, о ней не будем, потому что выходные вот-вот наступят, и вечер пятницы. Я вам желаю такого же прекрасного и замечательного.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Депутатский корпус региона проголосовал сегодня за освобождение от должности председателя Брестского областного совета депутатов Игоря Брилевича. По информации пресс-службы Брестского облисполкома, Игорь Брилевич с 20 мая будет работать в должности заместителя председателя Совета Республики. Ранее он был избран на данную должность в ходе тайного голосования. Первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий выступил с напутственным словом от имени исполнительной власти. Игорь Брилевич глубоко погружается во все вопросы и проблемы людей. Под его руководством областным советом депутатов были приняты важные решения, касающиеся разных аспектов развития региона. Свободная экономическая зона Брест формирует 20% объемов выпускаемой промышленной продукции Брестской области, более четверти экспорта, половину импортозамещающей продукции, 85% прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщил глава администрации СС Брест Вадим Кравчук. В целом результаты прошлого года закрепили положительные тенденции в работе резидентов. Выросли объемы промышленного производства, экспорта товаров. Средняя заработная плата по итогам года выросла на 15% и составила 2740 рублей. Значимым вкладом в социально-экономическое развитие региона стало создание новых рабочих мест. За год среднесписочная численность работников в СЭС увеличилась на 300 человек и превысила 22,5 тысячи. При этом на модернизированные и вновь созданные производства было принято около 900 новых специалистов. Это говорит о том, что бизнес в СЭС нацелен не только на текущую прибыль, но и на долгосрочную перспективу. По 22 мая на территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» проходит международная реставрационная миссия. Волонтеры из России приехали в Брест, чтобы принять участие в реставрации и консервации руинированной кирпичной кладки на объекте юго-западные казармы, фундаментах и цокольной части стен казарм 44-го стрелкового полка конца 19 века. Проект «Миссия Добро» в Бресте проходит четвертый год, на территории «Брестской крепости» второй раз.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Завтра состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. Сегодня в Международный день семьи Ивацевичи принимали второй областной форум специалистов в сфере работы с замещающими семьями. Форум собрал в стенах Ивацевичского районного дома культуры более 300 участников. Они обсудили актуальные вопросы в сфере устройства детей-сирот на воспитание в замещающие семьи и ознакомились с успешными региональными практиками. Как сообщила на открытии форума начальник Главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская, сегодня на Брещине насчитывается порядка 2500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большинство из них устроены в замещающие семьи. В области работают 55 детских домов семейного типа, проживает 148 приемных и более 900 опекунских семей. Брестская областная библиотека присоединилась к республиканской акции к Международному дню семьи. В отделе абонемента читатели знакомились с выставкой «Путешествие по страницам семейных саг». Экспозиция представила произведения, в которых взаимоуважение и любовь помогли преодолеть жизненные трудности. В юношеском отделе прошел урок нравственности «Мир начинается с семьи. Говорим и думаем правильно». Подростки подискутировали, как общение без нецензурной лексики помогает строить успешное будущее и избегать конфликтов. В Брестской краснознаменной пограничной группе имени Дзержинского сегодня прошел первый этап республиканского слета профильных военно-патриотических клубов и отрядов «Юная граница». За победу в отборочном туре боролись более 40 воспитанников. Всего участие в соревнованиях принимают 6 команд – представители двух школ Бреста, трех Брестского района, а также военно-патриотический клуб «Сокол», который функционирует при погрангруппе. Открыла программу состязаний визитная карточка. Затем ребята демонстрировали навык навык строевой подготовки с исполнением военной песни. Состоялся конкурс «Следопыты», прошла проверка навыка стрельбы из пневматической винтовки, сборка-разборка оружия и теоретический тест на знание АК-74. В программе также эстафета с большой полосой препятствий на Кобринском укреплении Брестской крепости. В филиале галереи искусств Березовского историко-краеведческого музея в эти минуты начинается «Ночь музеев». Кроме работы основных экспозиционных залов, в программе планируется презентация двух выставок в одном семейном проекте. «Скрижали», «Столбцовщина» в фотоснимках Василия Зинько отца, «Поэзия точек» на художественных инклюзивных полотнах Василия Зинько сына. Гостей ждет знакомство серии черно-белых и цветных фоторабот, документальной хроникой природного и социокультурного ландшафта Столбцовского края и произведениями инклюзивного творчества с интегрированными в них текстами поэзии Якуба Колоса, переведенными на шрифт Брайля. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1-780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
4: МТ-банк.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Boutique.by.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте boutiqueauto.by.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью. Ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте, страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива. Живи счастливо. Бомахшима».
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
9: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
10: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест. Бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слушай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Арина Ермакова и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: Свободная экономичная зона Брест формирует 20% объема выпускаемой промысловой продукции Брестской области. Больше за четверть экспорту, полову импортозамещальной продукции, 85% промых замежных инвестиций на чистой основе. Про это поведомил керавник администрации СС Вадим Краучук. У целом выники минулого года замацавали становчие тенденции у работе резидентов. Выросли объемы промысловой вытворчести экспорту товаров. Средняя заработная плата по выника года выросла на 15% и склала 2740 рублей. Значным укладом у социально-экономичное развитие региону стало створение новых працовных мест. За год среднесписочная колькость работников УСЭС повеличилась на 300 человек и перевысила 22,5 тысячи. При этом на модернизованной и снова створенной вытворчести было принято каля 900 новых специалистов. Это свечить об тем, что бизнес УСЭС накированный не только на бегучий прибыток, але и на долготерминовую перспективу.
2: У Брестской области у летних лагерах плануется оздоровить каля 64 тысяч детей. Про это поведомил наместник старшини Брестского облвыканкама Виктор Рафалович. Брестская область активно приступила до подрыхтовки до летнего оздоровленчего периода. Плануется оздоровить у лагерах усих типов амаль 64 тысячи детей. Особливая увага будет нададена сиротам и детям, которые остались без опеки батьков, отзначил Виктор Рафалович. Совместно с местными органами улады прикладаем максимальные намагания по якостной подрыхтовке рыхтоўцы лагераў па іх камплектацыі кадрамі стварэнні камфортнага і бяспечнага асяроддзя для дзяцей, каб яны змаглі з задавальненнем адпачыць і ўмацаваць здароўе. Напярэдадні пачатку сезона ў летніх лагерах абнаўляюць кухоннае абсталяванне, займаюцца прафілактычнымі і бягучымі рамонтамі, добраўпарадкаваннем.
1: Специалисты предприемства «Коммунальник» приступили до высадки летних кветок на клумбах Бреста, поведомила наместник директора по вытворчести и идеологичной работе предприемства Людмила Бадей. У пешую чергу яркие композиции з'явятся на центральных и пешеходных улицах. На улице Гоголя, Мицкевича и проспекте Машерова высаживают пеларгонии, каны, бегонии и петунии. У этом сезоне география кветкового оформления поширится. Новые вазоны усталюют на разделяльных огороджах, разворотах и припыночных пунктах центральных улиц. Штогод ассортимент повеличивается за кошт новых гатунков, адаптованных до мясцовых умов. Зараз специалисты заменяют отцвилые тюльпаны на летние культуры. За весь сезон плануется высадить каля миллиона рослин, больше за 30 видов и 100 гатунков декоративно-квітнеючих и декоративно-листяных культур.
2: 20 мая у мемориальном комплексе «Брестская крепость героя» отбудется урочистое открытие третьего працовного семестра студентских отрядов Брестщины. Значная подея збере каля 350 бойцов из усіх кутков региона. Урочистое мероприемство почнется с патриотичной акции «Беларусь памятая, памятаем кожного», якая символизует пераемность поколения и повагу до подвигу советского народа у годы Великой Айчинной войны. Кульминацией станет урочение працовных путевок. У рамках мероприемства отбудется прогляд фильма «Одно но на двоих», присвеченного летчикам-героям Андрею Нечипорчику и Миките Куканенке. На 1 мая бягучего года працаўладкаваны 694 молодые человеки, у тым ліку 286 неполнолетних. Будучым працоўным семестры студентские отряды Брэшчыны примуть активный удел у реализации шэрагу значных проектов, уносячы свой уклад у развитие розных галін экономики.
1: У Бресте изменяется скрыжование Паўднёвых Гершоны. Работы на скрыжование в улиц Ковельской, Жуковой и Цагляны почались у красовику. Проект финансуется с городского бюджета амаль 5 миллионов рублей. Старый карьер уже засыпаны, далей обновление дорожного полотна и добропорадкование территории. Скрыжование Цагляны и Жукова станет перпендикулярным. З'явятся додатковые правые полосы. На Жукова по две полосы у кожным керунку, усяго 4. На Ковельской поширенные з'езды направо. Акрамя гэтага реконструкция руюють припинки за обох боків, уладкують пішохідні сувязі, зроблять озеленення і усталюють сучасне світлофорне регулювання.
2: Удельники студентского отряда будут проводить для туристов экскурсии по мемориальным комплексе «Брестская крепость Герой». Бойцы студентского сервисного отряда «Фарпост» имя удельницы обороны Брестской крепости Раисы Абакумовой будут проводить экскурсии по территории легендарной цитадели над Бугом. У отряда складываются студенты Брестского державного университета имя Пушкина. Это будущие археологи, политологи и громадознавцы. Маючи глубокие историчные веды, они не просто познакомят туристов с фактами, але и допомогут им отчуть атмосферу героичного минулого Брестской крепости.
1: Дорога до Беловежской пущи станет музычной. Говорка идет про участок республиканской дороги Р-83, который размещен перед агрогородком Камянюки Камянецкого района. На полотно на полосе руху у бок национального парка нанесут холодный пластик. При проезде по им транспорту водители и пассажиры смогут почуть заповедный напев знакомитой песни песняру «Беловежская пуща». Об наближении до незвычайного дорожного объекта будет попереживать информационный знак.
2: У Бресте у мае и червені будет обмежаваны продаж алкоголю за святаў у школах. Заборона будет дзейнічаць на протягу полных суток 23 и 29 мая, починаючи с полночи. Так само продаж спиртного будет обмежаваны у червені у период дзеянні мер пачнецца 12 червеня у 8:00 и протягнется до 8:00 наступного дня 13 червеня. Введение гэтых мер закликано продухилить правопорушение и популяризовать здоровый лад життя.
1: У Брестской области по 29 мая проводится плановый навучальный сбор с офицерами запасу, призначенными у органы керования территориальной обороны. Основными задачами сбору являются отримание теоретичных ведов и практичных навыков у выполнения своих службовых обовязков и засвоение парадку выполнения ускладенных задач на офицера у складе органа керования территориальной обороны при подрыхтовце и уходе выполнения задач по призначению. На базе одной из войсковых часток Брестского гарнизона с офицерами проводится плановый занятки. Отрыманные веды и навыки будут обновлены, отпрацаваны практично с выполнением практикования в учебных стрельбах.
2: По 20 мая Держаутоинспекция проводит республиканское профилактичное мероприемство, которое накировано на повышение безопасности грузовых перевозок. Особливая увага будет нададена профилактике порушений и ДТЗ, которые здійснюються с уделом грузовиков с причепами. При выявлении порушений, связанных с допуском до перевозки несправного транспорта, службовые особы будут притягнуты до административной отказности.
1: У эфира Радио Брест программа «Брестская область. Акценты» с 19 до 20 один узгадываем основные подеи Брестской области.
2: Протяг после музычных композиций и прогнозу надворья.
0: Брестская область. Акценты.

0: Катя. Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подеи Брэшчыны.
2: У Беларуси сегодня означают День семьи. У каждой из их своя неповторная история. Например, брэшчанец Дмитрий и Вольга Сарамут праз 60 годов после веселья снова обменялись кольцами. Их богатые две дочки, четверо внуков и шестеро правнуков. Дмитрий и Вольга поженились 23 красавіка 1966 года. Профессийный шлях простого механика склался блискуча. Мужчина працавал у народном контроле, керовал отделом транспорта у Брэсским обкаме партии. Позднее узначали у Брэсский дзяжпрам атомнагляд, где швэрстагодзе забяспечил бяспеку промысловых предприемствов. Яго жонка присвятила жыццё выкладанию географии у сярэдней школе номер 22 Брэста. На юбилей сумесного жыцця родные подрыхтовали для пары сюрприз. До дому до брильянтовых молодых приехала працаўница ЗАГСа. Як и 60 годов тому, яны зноўку обяняліся кольцами и расписалися. Усё прошло у осяроднях родных, а роспись означили за семейным столом.
1: Выпуск импортозамещальной продукции для свободной экономичной зоны Брест является наиважнейшим приоритетом. Про это поведомил керовник администрации СС Вадим Краучук. В этих относинах стратегия развития до 2030 года опирается на наявные напрацовки развития действующих инвестпроектов. Так, летось 29 резидентов СС ажиттявляли выпуск импортозамещальной продукции, включенной у 54 товарные группы. У поравнанні с 2024-м вытворчасть такой продукции выросла на 7,5% до 536 миллионов долларов. Одночасово предприемствы активно наращивают и долю на вукоемистых и высокотехнологичных вытворчастей. За 2025 год яны выпустили в два раза больше инновационной продукции, повеличивший яе объем с 450 до 908 миллионов рублей. В теперешний час инновационную продукцию на территории СС выпускает 31 предприемство. Яе доля в агульном объеме досягнула 18,9%, а рост склаў 8,5%.
2: По 22 мая на территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» проходит международная реставрационная миссия. Волонтеры из России приехали в Брест, как принять удел у реставрации и консервации цагляного мура на объекте Паўднёва-Заходней казармы, подмурках и цокольной частки стен казармы 44-го стрелкового полка конца 19-го стагодия. Проект «Миссия Добро» у Бресте проходит 4-й год, а на территории «Брестской крепости» другий раз. Белорусские и российские специалисты працуют побач, обмярковываясь технологичные решения, поравновываясь подыходы. Для работ выкарыстовывается и специальный раствор, наближенный по уластивостях до того, який уживался у 19-м стагодзе. У реставрации важная не только внешняя подобность, але и сумяшчальность материалов.
1: На Брэсцкім смеццеперапрацоўчым заводе запустили цех по вытворчасці полимер пясчаных вырабаў. Там старый пластик ператвараецца ў будаўнічыя матэрыялы. На реализацию проекта спатрэбілася некалькі гадоў. Берастейцы працавалі над модернізацией павелічэннем линейки вырабаў распрацоўкай рецептурнага складу. На вытворчасці з выкарыстаннем перапрацаванага пластика робяць плитку двух форматов – дробнаштучную и широкоформатную, бордюры, кольцы и вечки для колодзежаў инженерных коммуникаций. В цеху можно выпускать до 350 кг готовых вырабов у годину. Першочарговая задача накировать их на ремонт контейнерных пляцовок на территориях, які обслуговывая Брэсцкий смеццеперапрацоўчы завод. У дальнейшем плануем линейку поширить. Запуск такой вытворчасці включая экономичную и экологичную складники.
2: У Жабінцы побудуют 30 кватер для шарговиков Брэста. Згодно с рашением райвканкама, 30 кватер у будуемым доме у жилым квартале по улицам Мира, центральной с Дитовской Франциска Скарыны выделены для громадян Брэста, якія стаяць на уліку мальчых патрэбу у паляпшэнні жыллёвых умоў. Брэсцкі гарвыканкам размеркаваў жыллё. 22 кватэры атрымае Маскоўскі район, 8 кватэр Ленінскі. Падрабязні на сайце Брэсцкага гарадскога выканаўчага камітэта ў раздзеле «Жыллёвае забеспячэнне».
1: Брэсцкі гарвыканкам запрашае гараджан прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі ўзвядзення шматкватэрнага жылога дома з аб'ектам грамадскага прызначэння па вуліцы Мянжынскага 24А. Азнаёміцца з экспазіцыйнымі матэрыяламі можна будзе з 18 мая па 1 чэрвеня па адрасе вуліца Энгельса 3 у працоўныя дні з 8:30 да 17:30, а таксама на афіцыйным сайце гарвыканкама. Прэзентацыя архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі адбудзецца 25 мая.
2: У Бресте на участку улицы Зубачева от проспекта Машерова до улицы Героев обороны Брестской крепости изменены режим працы светлофоров. Организовано координованное регулирование по принципу зеленой хвали для повышения безопасности руху. Рекомендуемая скорость руху на участку 55-60 км в годину. На скрыжовании с улицы Гоголя установлены додатковые секции светлофора для бесконфликтного левого повороту с улицы Зубачева и для разворота.
1: 6 червня Брестский областный концертный оркестр духовой и эстрадной музыки областного громадского культурного центра открывает 10-й сезон музычных вечеров на Советской. В этом сезоне глядачу чакая разностайная программа, наполненная любимыми мелодиями и песнями, хитами сусветной белорусской эстрады. Вы сможете отрымать асалоду от чародейства вальса, танго, джаза в выконании талиновитых музыков под керавництвом мастацкого керавника и головного дирижера Валерия Коваля и дирижера Алексея Бабыня. Ближайший концерт, присвященный открытию сезона музычных вечеров 10 сезонов в ритме города, отбудется 6 червня в 18:00.
2: 18 мая у филиале Брестского областного краязнавчого музея «Мастацкий музей» отбудется открытие выставы «Особые роли в образ жанчины у мастацтве», присвеченной году белорусской жанчины и примеркованы до Международного дня музеев. Выстава протягивает штогодовый суместный проект «Музей городу» и заснована на материалах со сбора Брестского областного краязнавчого музея и мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». У экспозиции будут представлены живописные и графичные творы ведомых белорусских мастаков разных поколений. Стилистично разные работы объединены одной темой – жаночий образ во всей его шматгранности и прохожести. Выстава будет працавать до 7 червня.
1: В Брестской области стартовали сдымки легендарной программы о подорожьях «Шалопутные нататки». Команда, побывая на самых популярных и цікавых туристичных локациях Брестской области, ознакомится с традицией выпекания грачанага хлеба в Маларыцком районе, инфраструктурой национального парка «Беловежская пуша», традицией запаливания лихтару у Бресте и объектами историко-культурного и лечебно-здоровленчего туризма. Сюжет об Брестской области плануют показать у эфиры российского первого канала у червени.
2: У початку лета на территории Национального парка Беловежская пуща открыется новый байдарочный маршрут. Про это поведомили у природоохранной установе. Аматоров активного отпочинку и першородной природы запрашаем на уникальный байдарочный маршрут. Их шакая незабывная подорожа по раце Нарау, окруженная вековыми лясами с богатым живельным светом. Бронирование и наведывание маршруту доступно с 1 червня. Проинформовали у Национальном парку. Рака Нарау – правый приток заходнего буга. У Беларуси протякая по Прибукское равнение по территории Национального парка Беловежская пуща.
1: Вы слушаете программу «Брестская область. Акценты». Сустренимся после музычной паузы.
0: Брестская область. Акценты. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4.

0: 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6,8, днем 17-19, в Пинске ночью 7,9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
1: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brass. DJ First Line. Let's go, go, go. DJ First Line. First Line.

Она одна стоит у окна с бокалом вина. А за окном мягким шепотом шумит Москва. В ее глазах блестит тоска, глубока река. Я сижу один в пустой квартире. В голове воспоминания, как картины. И мы с ней далеко, как два берега. И не доплыть пока, глубоко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью. Ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.